0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power. Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to... Powerhit Radio.

0: Today's Today's Music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power.
3: Yes.
4: Power Play.
5: Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Hit Radio 104.5 FM.

0: Get the hits.
1: On Bauer 88 Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Новость для тех, кто встречает это утро за рулем, и тех, кто еще только планирует за него сесть. Дело в том, что с 28 мая автошколы начнут оценивать по новым критериям. В России появится рейтинг автошкол. Теперь будут учитывать результаты сдачи экзаменов, в том

0: числе, сколько учеников сдали с первого раза, и статистику ДТП с выпускниками автошкол в течение 2 лет после получения прав. Вот мы и сегодня в круиз-контроле с 8 до 9 утра здесь на 104.5 хотим поговорить про ваш водительский опыт. Когда вы получили права, сдали с первого раза или пришлось понервничать, что больше всего не понравилось в обучении или экзамене, и если бы сейчас снова пошли в автошколу, что хотели бы изменить? Комментарии, пожалуйста, оставляйте в нашей группе во ВКонтакте, в мобильном приложении, звоните нам 488-448. Обсуждаем с вами сегодня автомобильную тему с 8 до 9 утра.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto.
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. Elvis Auto. Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
3: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Один против сна. Подъем засчитан.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Рассказывает нам прогноз погоды о том, что у нас штиль на улице, но в остальном погоду, конечно, штормит откровенно. Дело в том, что наш термометр в студии показывает прямо сейчас плюс 10 градусов, и, в принципе, готов я на солнечной стороне улицы этому поверить. Ну, а если посмотреть на сайт colgimet.ru, то сообщают нам, что не так густо там набралось к этому времени, всего лишь плюс 6 градусов. Ну, и если поглядеть, в принципе, в прогноз на сегодняшний день, то одни источники клянутся, божатся о том, что сегодня у нас максимум до 12 градусов, и при этом просто пасмурно. Ну, а другие рассказывают нам параллельно с этим, что плюс 17 и небольшой дождь будет сопровождать нас сегодня в течение дня. Чему больше верить? Что вам нравится? Пожарче, но с осадками, или стабильные, хмурые, но все-таки плюс 12. Выбирайте, пожалуйста, сами, потому что какого-то однозначного прогноза я вам сегодня рассказать не могу. Ну что поделаешь, мурманская погода, мы, как всегда, готовы по всему, в шортах, в шубе, с зонтом и, на всякий случай, в зимних сапогах, мало ли что. Напоминаем, прямо сейчас у нас в Мурманске от плюс 6 до плюс 10 градусов.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Молодым не понять, как думают и чувствуют старики. Но старики виноваты, если они забывают, что значит быть молодым. Об этом нам рассказал директор школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор. Ну и актер Евгений Леонов подхватывает эту мысль и говорит, что я считаю, что мы по-человечески в долгу у тех, кто старше нас. Мы должны сделать все, чтобы они жили хорошо. Даже если хлеб будет стоить 1 миллион. Ну и Мэрилин Монро рассказала нам о том, что люди смешные. Они задают все эти вопросы, а когда ты отвечаешь честно, они в шоке. Все-таки умная, очень умная была девушка. А это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50 в программе «Строим в Арктике».
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Знаю, что многие слушают 104.5, пока везут своих детей в школу, и пока еще эти 11 дней вы будете этот ритуал совершать, то вот вам новость, которая, возможно, заинтересует вас всех. Дело в том, что врач объяснила, почему дети боятся пробовать новую еду. Во-первых, у этого есть классное название. Называется она пищевая неофобия, страх перед незнакомой едой. И чаще всего это оказывается естественным этапом развития ребенка. Механизм ровно то же самое, что и у первобытных людей, на кого дети чаще всего и похожи на площадки за школы. Они избегали новых продуктов просто, чтобы не отравиться. И, по словам специалиста, эта самая неофобия встречается у детей от 2 до 6 лет и обычно проходит к 11 годам. Правда, до половины всех родителей на всем земном шарике обращаются к специалистам с этой проблемой. А повод обратиться к врачу – это дефицит питательных веществ и слишком яркие реакции на новую еду или сохранение отвращения дольше полугода. Лучший способ справиться с неофобией – это вводить новое постепенно, в спокойной и поддерживающей обстановке, заключила эксперт. Ну и про взрослые новости тоже давайте с вами немножечко поболтаем. Дело в том, что диетолог нам в очередной раз подчеркнула, что кофе после обеда может ухудшить сон. Но это, конечно, не гаранты. И дело в том, что добавила она, что отказываться от кофе после 2 часов дня нужно не всем. Это прям сильно зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину. По словам специалиста, если после чашки кофе человек чувствует прилив сил и бодрость, то лучше пить напиток в первой половине дня. Главный ориентир – засыпание и качество сна. Если у вас появляются с ним сложности, в смысле с засыпанием, да и с качеством сна в том числе, если сон у вас тревожный и поверхностный, то тогда смещаем кофе на первую половину дня, посоветовала нам врач-диетолог. Добавила также, что при отходе ко сну ближе к полуночи чашку кофе можно выпить до 16 часов. Однако вот прямо перед сном употреблять напиток не рекомендуется. Так что, судя по всему, сейчас то самое время, когда наш полярный эспрессо вы можете себе заварить. Наслаждайтесь, не забывайте об этом, пожалуйста. Ну и, разумеется, приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама.
1: Внимание, Мурманск!
2: 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
1: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
1: Для лиц старше 16 лет.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
5: Обратная тяга на Powerhit Radio.
4: С понедельника по четверг с 18 до 20.
6: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Powerhit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
9: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Powerhit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13.30. Офис-баттл.
10: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
11: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Звук.
1: Спонсор рубрики ООО «Зимовка» «Культ Пицца» теперь в Мурманском Молле, ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». Уже можно к нам звонить в студию 488-448. Разыгрываем с вами уже традиционно 500 баллов, которые равняются 500 рублям. Для оплаты заказа «Культ Пицца» сегодня будем с вами классику слушать, так что шансы тех,

0: Климат-контроль.
1: Если с погодой прямо сейчас все более-менее понятно, плюс 10, плюс 11 градусов у нас на этот момент в Мурманске, то что будет дальше, это, конечно, большой вопрос. Дело в том, что один из сайтов, который нам транслирует погоду, говорит, что сегодня до плюс 12 максимум и просто будет пасмурно. Mm-hmm. Но есть еще и версия, что сегодня у нас в Мурманске плюс 17 и при этом небольшой дождь. Вот тебе что больше нравится?
2: Мне пусть без дождя.
1: Окей, давай тогда здесь посмотрим с тобой погоду на 20 мая, на сегодняшний день. Прошу.
2: Итак, сегодня нам обещают от плюс 9 до плюс 12. Возможно, покапает в области 17-16 часов. И на этом все прекратится. Причем покапает так. Не очень сильно и не серьезно. А все остальное время, вот что мы видим сейчас за окном, из часа в час будет Ctrl-C, Ctrl-V.
1: А если посмотреть в завтрашний день, то вне зависимости от прогноза погоды обещают нам небольшое потепление. Завтра 13-14 градусов. И все говорят, что дождя завтра у нас, по крайней мере, не собирается. Но как будет на самом деле, будем рассматривать с вами в течение всех эфиров на Power Hit Radio. Будем вас держать в курсе. Если у нас за окном пойдет дождь в студии, мы вам об этом обязательно сообщим.
2: Мы заметим.
1: Прямо сейчас в Мурманске плюс 10, плюс 11 градусов.
2: Круиз-контроль. Ну а тем временем мы возвращаемся к нашему утреннему общению. Сегодня вот что у нас на повестке дня. С 28 мая автошколы начнут оценивать по новым критериям. И в России появится рейтинг автошкол. Хотя эксперты выступили против критериев, выступили против того, вот как это будет оцениваться. Все равно документ об оценивании автошкол не изменился. Там будут теперь учитывать результаты сдачи экзаменов и статистику ДТП с выпускниками автошкол. Вот. И сегодня мы в утреннем контроле хотим у вас узнать, когда вы получили права, сдали ли вы с первого раза или пришлось все-таки понервничать, что больше всего не понравилось в обучении или экзамене, и если бы сейчас снова пошли в автошколу, что хотели бы изменить?
1: Нам Людмила написала комментарий в нашей группе. Во ВКонтакте говорит, сдала с седьмого раза и не жалею. В феврале купили машину, в мае поехала
2: в отпуск. Права.
1: Первый год было очень много различных ситуаций. Опыт очень важен. Учла все ошибки на экзамене, и они мне помогают в вождении. Мне кажется, завышен балл прохождения на практическом экзамене. У меня было 5 баллов, не сдал. Было бы лучше, если 7 из 10.
2: Слушай, ну, для меня, конечно, это некий маркер, когда человек такой, ну, я с седьмого раза сдал на право. Я такой, то, может быть, и... Есть же вещи, которые вот, ну, не твои. Вот, допустим, вспомним легендарный фильм «Такси», где инспектор не какой там 256-й раз сдавал и не мог сдать. Но не его это. Есть люди, у которых там рассеянное внимание, они не сидят за рулем, а сейчас еще столько гаджетов почему-то у них в руках появляется, и все равно хоть бы хны.
1: То есть ты считаешь, что если не пошло, то лучше это дело оставить и забыть?
2: Ну, надо и больше практики. То есть практика, она должна быть не на экзамене, а накатка перед экзаменом, прям еще больше, прям накатывать, чтобы учили. Но, как правило, вот в разговоре с товарищами, учителями и инструкторами, которые дают уроки докатки, мало кто хочет доплачивать. Ну, то есть ты вот сдал определенное количество, там еще покатался сам для себя вместе с инструктором по городу и такой, ну ладно, все, я вроде как готов. Но он говорит, я готов, не уверен в себе и не уверен в себе. И плюс ко всему, он просто, как оказывается, не хочет тратить деньги каждый раз на вот этих вот инструкторов.
1: А сколько лет у тебя права уже?
2: У меня права, ну, больше 10. 15.
1: Есть ли вещи, которые тебя...
2: Это же больше 10.
1: Абсолютно верно. Ну, вот. Есть ли вещи, которые тебя раздражали, когда ты учился и думал...

0: Опять это будет у меня сейчас. Или, наоборот, с удовольствием, с интересом ходил на все занятия.
1: Я говорю, я не ходил, я все изучал дома.
0: Да, я понимаю.
1: Единственное, чтобы я изменил свое отношение к этому процессу. Потому как в тот момент, когда я сдавал на права, не было такого количества машин. На самом деле, в начале 2000-х не так богат был город, как сейчас. И можно было спокойно ехать по дороги, не переживая, что здесь в двухрядном направлении нас будет в три ряда будут стоять машины. Нет. А сейчас такое присутствует. И я бы изменил свое отношение именно к изучению правил дорожного движения. Вот это очень важно. И сейчас я прочувствовал то, что где-то я недоучил. И поэтому периодически в моих руках появляется книжечка такой. Так, ну вот здесь вроде. А еще, видишь, с возрастом появляется вот эта вот душнота. И такой, так, ну здесь же я правильно все сделал. А вот он, козел, такой делал. Он не прав. И такой, и разрешил какие-то вопросы. И у нас споры с некоторыми автолюбителями, ну, друзьями. Понятное дело, мы не переходим какие-то там рамки до драки, у нас не доходит, но мы периодически как-то оспариваем движение друг друга в машине.
0: Рассказывайте и вы, пожалуйста, про ваш водительский опыт, когда вы получили права, сдали с первого раза или пришлось понервничать, и что больше всего не понравилось в учении или на экзамене, и что хотелось бы изменить. 488-448, группа ВК, мобильное приложение. Пишите, звоните.
2: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая в павильоне «Мурман Экспо». Большой выбор вкусных продуктов, товары к летнему сезону, текстиль и домашние принадлежности, товары для здоровья, для дачников, семена, саженцы, рассада. Подробности в группе «Мурман Экспо» ВКонтакте.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудеко» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
7: Обновленный «Хавейл Джолион» уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
0: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Обсуждаем сегодня в утреннем круиз-контроле ваш водительский опыт и спрашиваем, когда вы получили права, сдали ли с первого раза или пришлось понервничать, и что больше всего не понравилось в обучении или на экзамене. Артем за эфиром разговаривал с нашим слушателем,
2: впечатлился
1: этим разговором.
2: Именно. Так давайте же прослушаем.
3: Я учился в городе Коле. Учили там водитель-профессионал легковые грузовые, ну, плюс трактора колесные, гусеничные. Так вот, у нас был инструктор, к сожалению, не помню, как его зовут. Он ездил с палкой. Ошибка начинающих, когда ты выжимаешь сцепление, а газ еще до конца не отпустил. И мотор как бы взрывал. Вот тогда ты получал этой палкой по ноге. И еще у него такой прикол был. Едешь, допустим, по трассе, проезжаешь какой-нибудь знак. Там любая погода, метель, ливень. Через какое-то время говорит, какой знак проехали. Ты начинаешь судорожно вспоминать. Он говорит, так, включаем правый поворотник, останавливаемся, выходим из машины, идем, смотрим, какой знак проехали.
2: Ну вот, и человек сразу с первого раза и сдал, и уже огромное количество лет он ездит без аварии, чего я ему и в дальнейшем желаю. У него повышенная комфортная оплата за ОСАГО. В общем, видишь, учили же.
1: Об этом нам пишет и Леха. Говорит, доброе утро, стаж с 98 года, три категории Б, С и СЕ.
2: Это можно прочитать все.
1: Все, да, если быть точным. Не знаю, что хотелось бы поменять в школах, но хочется, чтобы был ужесточено наказание за проезд на красный.
2: Согласен.
1: За почти 30 лет стажа я такого ужаса не припомню. И да, на все три категории сдал с первого раза. Всем хорошего дня.
2: Да, вот всем хорошего дня. И есть же то, что прививается, вот эта осторожность за рулем и серьезность за рулем.
1: Так, разговор об инструкторах нам Александр еще пишет в группе ВК, говорит, работаю инструктором, сдал с первого раза и обучаю так, чтобы люди понимали, для чего они на дороге.
2: Вот для чего ты на дороге? Я еду на Валберс, бегом, давай, нажимай на газ, бегом, ничего, бабушка потерпит, подождет. Ну, вот так вот примерно. Я бы сейчас обращал внимание новоиспеченных водителей на то, как надо парковаться и стоит ли брать в руки телефон. На мой взгляд, это некий бич современности. Потому как, ладно, если ты пишешь сообщение, ну, на светофоре, на перекрестке ты стоишь, ты взял в руки в телефон.
1: Если, помогите, я на светофоре.
2: Да, я имею что делать дальше? Вот. Но если у тебя новый автомобиль, а я такой часто бываю, новый автомобиль, и водитель, он почему-то разговаривает по телефону, беря телефон в руки. То есть, ну, у тебя новый автомобиль, говори по хэндсфри. Там же это используется все, и все можно подключить, и вам будет комфортней. Потому что зачастую я вижу людей с телефонами у уха уже в дорогих комплектациях, в дорогих автомобилях, и возникают некоторые вопросы. А что там у вас как-то не сошлось в голове, что вы не подключили, и сейчас неспокойно ни двумя руками, и всецело всем своим организмом смотрите и наблюдаете за дорогой? А нет, вы прижали щеку свою к плечу, и вот продолжайте движение. Странно.
1: Нам Игорь написал, говорит, сдавал 40 лет назад. Категория С с первого раза научились и дальше. Да и по-другому. А сейчас смотришь, трогаться еще не умеет, руки трясутся, а уже в городе. И у нас инструкторы некоторым сразу говорили, не надо, это не твое. Да и в город выпускали только после сдачи полигона и ПДД и раз в неделю общий разбор косяков. А сейчас всех подряд лишь бы побольше денег, считает Игорь.
2: Ну вот я на самом деле соглашусь, так как я живу в таком спальном районе в долине Уюта, и у нас большое количество автомобилей с шашечкой У катается по Зои, там разворачиваются на долинке, и вот они вот заполонили весь наш район. И иной раз ты смотришь и думаешь, ну, это проезжая часть не то место, где стоит вот на такой стадии учиться, на такой стадии выходить на открытую дорогу. Вот, пожалуйста, есть у нас прибрежка, там прям, я буквально недавно проезжал, шинами накидан автогородок, и там тоже учатся. Вот туда поезжайте, и там старайтесь водить. Есть большие тоже места, большие пространства, их только стоит поискать, и до них необходимо добираться. Да, но ничего страшного, оно того стоит, и все будут спокойнее, потому как те люди, которые сидят за рулем вот недавно усадили свою попу в машину, они, я вот переживаю за то, что, а вдруг ты в экстренном ситуации нажмешь не на тормоз, а на газ. И товарищ, который рядом с тобой, учитель, он не сумеет быстро среагировать. Ну, всякое бывает. Человеческий фактор еще не приносил как таковой пользы кому-либо.
1: У нас есть звонок в студии. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Здравствуйте. Хотела уточнить вот по поводу того, что не хватает. Не хватает, мне кажется, нынешним водителям, да и вообще всем водителям. Кто учится, например, летом, весной, там, без снега. Ну, в Мурманске не так актуально, но вообще в других регионах, когда снег раньше тает, дистанции совершенно не держат зимой, это первое. И плюс вообще такое чувство, будто не знают, как по снегу идти, это первое. И второе, вот у нас не учат всем, ну, я не знаю, как сейчас учат, не учат, потому что я сдавала 11 лет назад уже, по трассе. Я просто боюсь некоторых водителей на трассе. Они, во-первых, сами говорят, что мы боимся выезжать на трассу.
2: Ну, выезжаем.
4: А второе, то, что вот они совершенно не знают про правила обгона, ничего, по-моему, это самые опасные водители.
2: Хорошо, спасибо большое.
1: Вы тоже присоединяйтесь к нашему обсуждению. 488-448, группа ВК, приложение «Пишите, звоните».

Светлана только что позвонила у нас за эфиром, рассказала, что ДТП на кольце дна Лобова, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, будьте аккуратны. И Кирилл в начале часа нам звонил, говорит, что на Старостина и Мира на этом перекрестке не работает светофор.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Компания «Мурман Экспоцентр» приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Приходите и порадуйте себя покупками. Участники предложат одежду и аксессуары, товары для дома, товары для красоты и здоровья и, конечно же, вкусные продукты, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости и многое другое. Для дачников – семена, саженцы, рассада. Работаем с 11 утра. Павильон «Мурманэкспо», Кольский, 51.
2: Круиз-контроль.
3: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто». В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно. Звоните 25 25 50.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей по специальным условиям ограничено.
5: Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 33-000.
2: Круиз-контроль.
1: Мурман Экспоцентр приглашает на ярмарку «Мурманская мозаика» с 20 по 24 мая. Павильон «Мурман Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Мы сегодня в утреннем круиз-контроле говорим про ваш водительский опыт. Когда вы получали права, сдали с первого раза или пришлось понервничать? Что больше всего не понравилось в обучении или на экзамене? И если бы сейчас снова пошли в автошколу, что хотели бы изменить? Нам Алена написала комментарий, кстати, и в приложении, и в нашей группе во ВКонтакте.
2: Училась в 2010 году, тогда еще была самоподготовка. Водить научил папа еще до учебы, спасибо ему. Сдала сразу, все понравилось. А вот мама, когда училась, приходила с вождения и ревела, мол, инструктор постоянно

0: На перекрестке у Атлантики с поворотом налево.
1: Ну как тебе вот вообще вот этот метод обучения, что плаванию, что вождению, когда тебя просто выбрасывают то в поле, то в реку, если выплыл, то молодец, есть у тебя шанс, а если сразу не случилось, то и не нужно тебе учиться.
0: Отвратительно, мне это вообще не нравится, потому как вот здесь зарождаются так называемые комплексы и психологические проблемы у человека, то есть этот процесс, возможно, в дальнейшем не будет приносить ему никакого удовлетворения. А вождение — это же удовольствие. Ты едешь и куда ты хочешь, ты наслаждаешься своей автомобильной, да и не только автомобильной, а такой географической свободой. И ты должен с хорошими мыслями садиться за руль.
1: Нам Геннадий написал про свой автомобильный опыт. Говорит, учился в армии сразу на категорию С на КамАЗе. Сдавали на Васильевском острове среди узких линий, так улицы называются, и трамвайных путей. В общем, ад адский. Сдал сразу, потому что наезд по книжке был 176 часов, и прапорщик-инструктор сидел рядом в тапочках, и если что-то не так, лупил тапком по ушам. В общем, интересно было. 93-й год.
0: Ну, это классно. Вот видите, вот у мужчин и у женщин абсолютно разные подходы к обучению. Вот я считаю, что нет-нет, и мужика можно, как вот нам до этого рассказывал наш слушатель, палкой ударить по ноге, если он вдруг нажимает на педаль ненужную или неправильно. Вот здесь вот пример с тапком. Вот не зря мне прапорщик говорил, один правильно поставленный удар заменяет полгода воспитательной работы.
1: Да, есть у нас звонок в студии. Я никак не буду это комментировать, а лучше с нашим слушателем поговорим. Вы в эфире, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Хочу сообщить о дорожной обстановке. Перекресток Карла Маркса Ленина. Volkswagen догнал Chevrolet. Прям как раз на пешеходном переходе. В сторону юга получается. То есть средняя полоса занята. Объезжает по части по правой стороне. Ну, то есть по левой. То есть, ну, не по встречке, а по одной полосе объезжает. Так что будьте внимательны. А по поводу сегодняшней темы. Я сдал на права больше, уже вот почти 30 лет тому назад, теорию сдал. Учился еще тогда, да, школа была на пищевиков, там, за хлебзаводом.
0: Да-да, помню, была, да, в двухэтажном здании.
2: Да, отучился, сдал, теорию сдал с первого раза, без единой ошибки, а завалил автодром. Там из 4 заданий 2 ошибки сделал, то есть ни повтора не получилось. На второй раз меня пришел ДПС ГАИшник в плохом настроении, в очень плохом настроении. И он практически первых несколько человек, в том числе и меня, сразу валил, практически на выезд и на дорогу мы выехали, сразу валился, отправлял домой. А третий раз, с третьего раза все сдал как положено, все хорошо. Без единой ошибки, без единых зацепок.
0: Отлично. Вот как и показывает, надо больше чуть практики, и все будет получаться. Спасибо вам большое и за сообщение с дороги, и про ваш жизненный рассказ.
1: Давай напомним, кстати, немножечко еще про дорожную ситуацию. У нас не только здесь ДТП, еще и на кольце на Лобово нам Светлана об этом сообщала. И, кстати, перекресток Старостина Мира не работает светофор. Если что-то изменилось, вы нам, пожалуйста, об этом расскажите. 488-448. Будем совсем скоро уже подводить итоги нашего сегодняшнего утреннего круиз-контроля.
3: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
1: Ну и последний у нас выход.
2: Заход
1: на сегодняшнюю тему. С 27 мая автошколу начнут оценивать по новым критериям. В России появится, наконец, наверное, сейчас кто-то скажет, рейтинг автошкол. Теперь будут учитывать результаты сдачи экзаменов, статистику ДТП с выпускниками автошколы. Вот в сегодняшнем утреннем кросс-контроле мы говорили, да и еще несколько минут продолжаем говорить, вот о чем. Когда вы получили свои права, сдали с первого раза или все-таки пришлось понервничать, что больше всего не понравилось в обучении или экзамене, и если бы сейчас снова пошли в автошколу, что хотели бы изменить?
2: Нам Наталья написала комментарий в нашей группе во ВКонтакте. Ага. Говорит, я сдавала на права в 95-м году.
1: О-о.
2: Все было просто, но навыки вождения вселили в голову, дальше развивала сама через 2 месяца после начала учебы. Теория и вождение проходили параллельно. Лекции были каждый день, сдала с первого раза сама. Дочь 10 лет назад училась 3 месяца. Долго ждала, пока допустят до экзаменов. Вождение преподавалось долго и нерегулярно. В итоге все растянулось на 4 месяца, после чего я забрала документы, и мы уехали сдавать экзамены в другой город.
1: Вот это правильный подход. Да. Если ты видишь, что нет никакого развития, надо брать все в свои руки.
2: Наталья, мы напоминаем, что у нас продолжается обсуждение и после завершения круиз-контроля в эфире в нашей группе во ВКонтакте, поэтому было бы очень интересно. Расскажите, что это была за автошкола? Мы понимаем, что, конечно, 10 лет назад, но все равно интересно узнать, где именно училась ваша дочь. Спасибо, кстати, вам за комментарий. Не только Наталье, вообще всем, кто
1: Людмиле,
2: нам сегодня...
1: Александру, Лехе, Александру, Игорю, Геннадию, Сергею, Алене.
2: А помнишь всех тех, кто к нам звонил еще в течение 2 часа? Давай их тоже перечислим, пожалуйста.
1: Серега, Роман, Борис, Иннокентий, Надежда звонила. Ну, это лично мне.
2: Спасибо вам за участие в обсуждении нашего сегодняшнего эфира. И, ну, какой-то вывод нужно сделать нам в завершении. Но если посмотреть просто на картинку, кто-то сдает с 7-го раза, а кто-то с 1-го и ни одного ДТП за 30 лет.
1: Ну, это им большие молодцы.
2: Если просто какая-то в итоге усредненная метода, какой-то подход к тому, как все-таки стоит преподавать в автошколе и нужен ли этот самый рейтинг?
1: Дольше и более скрупулезно.
2: Спасибо
1: и
2: большое.
1: И к этому подходить к вопросу серьезно.
2: А стоило нам тогда вообще круиз-контроль весь проводить?
1: Не, ну мы специально к этому, вот к этому итогу мы шли целый час, Сережа.
2: Спонсор программы представляет ярмарку «Мурманская мозаика». С 20 по 24 мая вкусные и полезные продукты, товары для дома, красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары к дачному и летнему сезону. Павильон «Мурманэкспо», проспект Кольский, 51, телефон 55 11 33.
1: Спасибо тебе большое за приглашение. До новых встреч.
2: Артем Моисеев, утренний круиз-контроль. Сейчас у нас 2 минуты с пользой от Юлии Ряшкиной, а потом Катя Новикова здесь, в студии утреннего Power Hit Radio.
0: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Итальянские педиатры не так давно серьезнейшим образом изучили вопрос, в каком возрасте отдавать ребенка в спорт. Даже пирамиду потребностей составили. Пирамида потребностей и виды физической активности малышей и подростков у нас сегодня в двух минутах с пользой. У микрофона Юлия Ряшкина. Итак, в первые годы жизни спортивная нагрузка у ребенка должна быть направлена на познание своего тела в пространстве. Так советуют итальянские исследователи. Лучше всего для этого подходит плавание, поскольку вода – естественная для ребенка среда. Еще важно научиться управлять своим телом, настроить правильную координацию движений, поэтому танцы тоже хороши. Обычно их выбирают девочки, а зря. Танец обеспечивает гармоничное мышечное развитие, улучшает ориентацию в пространстве, законченность движением придает. Это и мальчикам тоже нужно. Из единоборств наиболее подходящим для самых маленьких является базовое дзюдо. Вашего 4-летку научат держать спину в правильном положении, работать с равновесием, работать с положением таза и, что очень важно, научат падать. На дзюдо же ребенок получает первые навыки социального общения, так как в малышовых группах все равны, все имеют одинаковую форму. Как и в случае с танцами, для этой возрастной группы базовое дзюдо скорее подготовительный курс. Технику приема начинают изучать уже позже. Итак, если ребенку от 4 до 7 лет, чем заниматься? Плавание, бег, прыжки, танцы, дзюдо, фигурное катание. А вот с 7 лет педиатры советуют отдавать ребенка в командный вид спорта. В них объединяется игра и командный дух. Индивидуальные виды спорта бросать не обязательно, лучше заниматься параллельно и тем и другим. Этот спорт тренирует в ребенке способность выдерживать длительные физические нагрузки, прилагает собственные усилия, преодолевать усталость, учит концентрироваться и развивает чувство ответственности. Если ребенку от 7 до 9 лет, ему понравится футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, водное поло, попробуйте поискать, гандбол, гимнастика, лыжи, езда на велосипеде, гребля и все единоборства. После 9 лет можно начинать заниматься по-взрослому, то есть на результат, а также начинать практиковать более специализированные дисциплины, которые требуют инструментов: фехтование, теннис, стрельба из лука. И важный момент. Если ребенок давно занимается каким-то видом спорта, в котором задействована спина, например, танцы, плавание или художественная гимнастика, то в 9 лет нужно заняться чем-то, что компенсирует нагрузку на спину. Подкачать пресс, плечи, больше времени уделять плаванию, например, на спине. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
1: Две минуты с пользой.

0: Катя Новикова, доброе утро тебе.
1: Да, всем здравствуйте, доброе утро.
0: Артем Моисеев здесь нашумел в студии, их преспокойненько удалился, наш островок стабильности вроде немножко пошатнулся, но нет, давайте в привычное состояние нам тоже.
1: Слушай, ну вдвоем-то мы его удержим.
0: Возвращаться, да. Ну, кстати, вопрос тоже, если честно.
1: Я тебе помогу.
0: А к разговору, кстати, про наш круиз-контроль у тебя хотел узнать. У тебя же есть права, да, автомобильные?
1: Да, 10 лет уже красиво лежат в красивом кошелечке.
0: Все не зря, все не зря.
1: Слушай, ну для меня это было важно. Я просто, ну, боюсь вот быстрой езды, скорости. Я такая думаю, так, надо мне пойти сдать на права, чтобы я понимала, что я сама могу управлять, выбирать скорость и так далее и тому подобное. Ну вот, говорю, 10 лет назад все это дело произошло.
0: А чего ж не управляешь-то тогда?
1: Да вот боюсь.
0: До сих пор, даже после того, как сдала.
1: Ну, как-то, да, не знаю, не знаю.
0: Наверняка
1: хотя муж говорит, ну давай, ты уже как-нибудь сядешь, и классно же нам будет. Все. Я говорю, не, что-то вот, ну, столько на дорогах разных людей. Вот если бы одна дорога была для меня, тогда бы,
0: понятно.
1: Да, конечно. Вот, так, хотя я нормально сдавала, кстати говоря, на права городок. Я вообще с первого раза сдала, внутренний экзамен в ГАИ тоже. Но вот когда вот это вот... Потом я сдавала 4 раза, да.
0: Ну, ты знаешь...
1: 4!
0: Ну, нет, вот у нас есть люди в нашей группе в ВК, которые с 7-го раза сдали.
1: У меня вот это вот сцепление, вот, это вообще не моя история. Но, кстати говоря, я сдавала на этой самой механической коробке, да, автомат. Но можно было выбрать и автомат, но туда быстренько все сели, девочки, на тот момент. 10 лет назад было немного таких машин.
0: К разговору, кстати, про ситуации на дорогах, в принципе, которые у нас сейчас происходят. Вот что накопилось по итогам прошедшего часа. У нас ДТП на перекрестке Ленина Карла Маркса.
1: Так,
0: в сторону,
1: все верно.
0: В сторону юга, да, сообщали нам еще о сложной дорожной ситуации на кольце Налобова, и не работал у нас светофор на перекрестке Старостина и Мира. Если что-то изменилось, вы нам, пожалуйста, об этом рассказывайте, потому что ближайшие 2 часа здесь с 9 до 11 ваши утренние ведущие. Давайте начинать наше утреннее шоу. Говорим вам всем...
1: Да, всем доброе утро.
0: Естественно. Угу.
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама.
1: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога, 212.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442. У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Ждем вас по адресу Коминтерна 5-63-22-83.
2: У нас снова разрывает погоду, но в том смысле, что очень большой разрыв между показателями, которые у нас прямо сейчас здесь в студии на нашем термометре. Ну, просто вот так вот легко и ненавязчиво, плюс 15, понимаешь?
1: Обалдеть.
2: Мы видим прямо сейчас.
1: Я удивлена.
2: А
1: на улице действительно очень хорошо.
2: А в зимние месяцы, понимаешь, наш Макс Байков может сказать, вы бы термометр бы там встряхнули, глядишь, он бы стал показывать.
1: А тут все устраивает.
2: Абсолютно верно, но при этом сайт colgimet.ru сообщает нам, что в среднем по Мурманску плюс 11 градусов. Все-таки, мне кажется, большая разница между этими цифрами. Ну и в принципе, если мы посмотрим на одном погодном сайте информацию на сегодняшний день, здесь нам обещают, возможно, дождик в 4 часа и плюс 12 при пасмурном небе. Ну а если на другом погодном сайте мы поглядим, то до плюс 17 у нас сегодня и небольшой дождь тоже в течение дня нам показывает. Чему верить, пока непонятно. Дождемся, пока эти прогнозы во что-то единое у нас сойдутся, то и будем транслировать вам здесь в студии. В общем, ну, рассказываем как есть. То ли плюс 11, то ли плюс 15 градусов. Ветер юго-западный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, консультации, доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Как мы уже говорили, разводы в нашей стране держатся на высоком уровне. И получить свидетельство о разводе не так сложно, как бывает разделить совместно нажитое имущество. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, как делится имущество, если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода.
3: Если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода, а, к примеру, занимался ведением домашнего хозяйства либо уходом за детьми, при расторжении брака и разделе совместно нажитое имущество делится также пополам. Принцип равенства долей супругов в совместно нажитом имуществе сохраняется и применяется судами практически всегда.
2: В Семейном кодексе черным по белому написано, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
3: Если один из супругов, помимо того, что не имел самостоятельного дохода, причинял вред имущественным интересам семьи, ну, к примеру, страдал какими-то зависимостями, алкоголизм, наркомания, игромания, тратил денежные средства вразрез с интересами семьи, то при таких обстоятельствах суд может уменьшить долю такого гражданина по совместно нажитом имуществе. Но правоприменительная практика идет по такому пути достаточно редко.
2: Как отмечает Антон Северин, закон исходит из того, что семейные отношения строятся в соответствии с Семейным кодексом, в том числе на принципах любви, уважения, доверия и взаимопонимания.
3: Если одна из сторон брака не работает, не имеет самостоятельного дохода, ну, достаточно длительное время занимается ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или даже не занимается, однако супруги живут вместе, то всех все устраивает, и через десяток лет делать заявление, что якобы одну из сторон брака что-то долгие годы не устраивало, наверное, не совсем правильно, ну, с юридической в том числе точки зрения, судом такие доводы вряд ли будут приняты во внимание.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
4: Привет, обед!
3: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
4: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
3: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
4: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
6: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК «Мурманск Молл». Ежедневно с 10 до 22.
7: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
8: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
6: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей. Выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное. Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Киберпятница в Брайтфит.
10: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
9: Сделаем лето ярким.
10: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
9: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против

0: диско. Золото чарта. Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна, студия «Первое маникюрное». Укрепление натуральных ногтей системой IBX 60-40-60.
1: Однажды сборная той страны, в которой мы сегодня путешествуем.
2: Какой-то анекдот, да?
1: Да, это сборная по футболу, между прочим, была. Проиграла сборной Фиджи со счетом, внимание, 38-0. Бывают и такие игры.
2: Ты чего не предупреждаешь? Аплодисменты-то
1: нужны, естественно. Да, давай. 38-0. Ничего не перепутали? Да нет, ничего. Португальцы были первыми представителями Старого Света, которые ступили на берега вот этих вот островов. Все это случилось еще в 16 веке. Вообще, более 130 внешних островов. Многие просто крохотные кусочки берега из коралла и песка, и едва они возвышаются, так сказать, над поверхностью воды. Ну и вообще все связано с островами. Старые каменные пешеходные дороги там есть. И ученые до сих пор изучают почему-то это все. В общем, древность, веревки, бамбук, солома, древесина.
2: Ты просто слова какие-то перечисляешь сейчас.
1: В почете в этой стране. Вот в чем дело. Так, что еще хочу сказать. У них там такая прямо выраженная кастовая система. Есть вожди, есть старейшины в деревне. Все друг другу там прислушиваются, могут там оспаривать. Непонятно что. И даже каменные деньги у них в ходу тоже.
2: Ты
1: каменные
2: как будто
1: деньги.
2: Про Power Hit Radio рассказываешь. Есть у них старейшина, значит.
1: У нас, да, есть. Так, и еще что я вам хочу рассказать. Залежи фосфатов там тоже имеются, других полезных ископаемых там нет вообще. Но добывать эти фосфаты довольно дорого, поэтому мало кто этим занимается. Необычная традиция менять имя каждый Новый год. Но таким образом люди хотят запугать злых духов. Короче, каждую новогоднюю ночь они придумывают себе такое новое имя и по секрету его сообщают своим близким. И считается, что вот это вот настоящее, истинное имя может дать контроль его обладателю над всеми злыми духами, которые вообще крутятся вокруг него в течение следующего года.
2: Да что же за страна-то такая?
1: Такие интересные люди живут и в Микронезии.
2: И ты не представляешь, насколько точно ты попала прям с самым первым фактом про футбольный счет,
1: да.
2: 38-0, потому что будем слушать сейчас официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026 года. Появился он буквально неделю назад, и вновь главную песню предстоящего, простите за ругательное слово, но он так называется, мундиаля.
1: Мундиаля, да.
2: Да, это приличное слово,
1: да,
2: как
1: абсолютно.
2: Гомеопат и педиатр, нормально все это можно произносить. Вновь Шакира.
1: Класс.
2: Исполняет эту композицию. Мы наверняка помним с вами трек, который называется «It's Time for Africa», но который «Вака-вака хе-хе». Будем с вами танцевать под другой набор букв этим летом. Называется он «Дай-дай», что переводится с языка Шакиры как «давай-давай».
1: Ну, давай-давай,
2: и, кстати,
1: да,
2: там
1: припев
2: исполняется, кстати, аж на 5 языках, вернее, есть вкрапления на итальянском, японском, испанском, французском и английском, но смысл у всех слов один и тот же из серии «Гони вперед свою команду», которая участвует на чемпионате мира, который пройдет аж в 3 странах одновременно,
1: да.
2: США, Мексика и Канада. И, кстати, это будет первый чемпионат мира, на котором в финале чемпионата будет перерыв, как они обычно делают на Супербоуле. Помнишь, который мы с тобой обсуждаем? Да, и в этот раз будет выступать, собственно, Мадонна, BTS и непосредственно Шакира.
1: Почему-то всегда хочется ее дважды назвать.
2: А потому что у нее была песня, которая называется «Hips Don't Lie», и там Вайклиф Джин уж очень зазывно говорил нам «Шакира». Вот с тех времен как-то и прижилось. Давайте новую песню послушаем.
1: Давайте, с удовольствием.
2: Узнаем, станет ли она таким же хитом, как «It's Time for Africa», но в любом случае, ближайшие месяцы нам с ней жить. Так что «дай-дай», говорит нам сейчас Шакира в золоте чартов.

Но в любом случае гимном чемпионата мира по футболу 2026. Эта композиция уже официально признана. Шакира и Бурнабой с песней «Дай, дай». Какой классный набор букв у нас сегодня в золоте чартов. И, кстати, на первом месте уже в Микронезии он расположился. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX – инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида – защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте 1 маникюрная.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Мы создаем культуру. ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: 488-448 уже можно набирать номер нашей студии. Если вы пробовали играть и, собственно, играли в предыдущие дни вместе с нами, но пока не побеждали, самое время еще набрать наш номер. А мы здесь, на другом стороне провода, будем вместе с вами вновь проходить те самые факты, которые набрались о сегодняшнем дне.
1: 488-448 уже можно набирать этот номер телефона, и мы будем с вами знакомиться.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, кто на связи?
3: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
3: Наталья.
2: Наталья, здравствуйте. Итак, ваша задача будет прям примитивна, очень проста. Вам нужно будет всего лишь отвечать либо да, либо нет, в зависимости от того, поверите вы нам или нет, а то, что здесь мы озвучиваем в нашей рубрике. Желаю вам, естественно, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Ну, не прощаемся, а будем сейчас играть.
1: Самое интересное начинается.
2: Вместе с вами поехали ваши секунды. А вот они, в принципе, и стартуют. По народному календарю купальница. Чтобы урожай был богатым, крестьяне сегодня воровали у соседей семена. Верите в такое?
1: Воровали у соседей семена.
2: Быть, да. А так и было, если честно. И при этом друг другу же и подкладывали.
1: Да, да.
2: Была такая традиция.

0: географический атлас. Сделали это в Великом Новгороде. Все верно?
1: 1500.
0: Это все верно.
2: В Новгороде, как думаете, могло такое событие произойти?
1: Ну вот я думаю, что в принципе могло.
0: Но вот все-таки нужно нам было не верить здесь.
2: Да.
0: Это было в нынешней Бельгии. Дело было в Антверпене происходило. 284 года назад Семен Челюскин достиг самой северной точки Евразии. Это чистая правда, над этим не сомневаемся. Дошел он туда пешком.
2: Могло быть такое?
0: Да или нет, Наталья?
1: Могло быть.
0: Ну да, но все-таки на собачьих упряжках он до туда добрался.
2: До Северного полюса-то.
0: Да, решил, что путь ему чуть быстрее так будет пройти. В 1873 году была получена первая лицензия на право производства джинсов. Этой фирмой была фабрика «Большевичка». Все верно?
2: Или какая-нибудь другая, может быть?
0: Ну, конечно, нет. Это сразу были фирмачи под названием «Леви Страус». 59 лет актеру Гоше Куценко, но вообще по паспорту он... Юра, да или нет?
1: Да.
0: Долгое время не мог выговаривать букву «Р», и мама придумала Юрке псевдоним. Угу. Стал теперь он Гоша Куценко. Давайте успеем. Последний
2: Давайте,
0: вопрос.
2: Любопытно.
0: Хочется с Натальей поиграть. Свой день рождения отмечает певец Шура. В его коллекции есть и награда «Улыбка года». Верите в такое?
1: Верю.
0: А да, в 98-м году на своем пике, когда как раз он без большого количества зубов находился, ему такую ржачную премию вручили.
2: Так, Наталья, ну что, 8 минус 2, такая математика, это значит, что у вас 6 со знаком плюс. Вы большая молодец, мы вас поздравляем, но достаточно ли этих баллов будет для того, чтобы стать победительницей сегодня, узнаем через час.
0: Спонсор рубрики «Доставка Культ Пицца». Новый культ в городе. Попробуйте пиццу с нежнейшими бортиками, которые тают во рту. Неаполитанская тесто по классическому рецепту, более 20 видов начинок от классической маргариты до экзотических сочетаний с фисташками или манго. Вконтакте и сайт Культ Пицца.
2: ООО «Зимовка», ОГРН 12 15 10 тысяч 63 95 и Ледокольный проезд 6.
3: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: 10.00 в нашей студии. Надеемся, что у вас примерно столько же. И прямо сейчас выпуск новостей с Екатериной Новиковой.
3: Начну с информации о дорогах, потому как дорожные работы в Мурманске стартовали еще на трех участках. Все работы идут в рамках народной программы «На севере жить». И, как сообщили в региональном Минтрансе, подрядные организации приступили к ремонту на участке улицы Академика Кнеповича от проспекта Ленина до улицы Шмидта, а также на спуске от улицы Шмидта до улицы Траловой. Кроме того, ремонт стартовал на проспекте Кольском, где работы ведутся между домами номер 45 и съездом к дому 51, корпус 8. На всех этих объектах специалисты уже приступили к демонтажу старого бордюрного камня. Его аккуратно извлекают. Если он не пригоден в дальнейшем, то дальше не будет эксплуатироваться. Мусор, который образуется в ходе демонтажных работ, подрядчики стараются сразу увозить, чтобы не доставлять и не создавать неудобства для жителей и участников движения. Как отметили в профильном министерстве, автомобилистов просят быть внимательными на этих участках дорог. Проезжая часть сужена, возможно, движение спецтехники. И рекомендовано заранее продумывать, конечно, маршруты объезда и соблюдать скоростной режим. Давайте еще напомню, где идут сейчас дорожные работы. От проспекта Ленина до улицы Шмидта, на спуске от Шмидта до Траловой, а также на Кольском проспекте между домами номер 45 и съезд к дому номер 51.
2: Ну, давай еще раз мы скажем, что эти работы будут у нас продолжаться до завершения календарного лета. Мы будем следить.
3: 1 сентября должны завершить все.
2: Да, будем следить, собственно, как все эти работы проходят. Так что новостями, я думаю, мы на все лето обеспечены.
3: Это правда. Для юных северян из Мурманской области выбрали новый лагерь на Черноморском побережье. Напомню, из-за того, что ввели режим ЧС на территории Туапсинского муниципального округа, было принято решение, что школьники Мурманской области поедут в другой лагерь. Так вот, в региональном министерстве образования и науки сообщили, что дети поедут в Анапу, и первый заезд уже 29 мая. Смены будут организованы на базе детского санаторно-оздоровительного комплекса «Родник» на Черноморском побережье. Там есть вся необходимая инфраструктура для комфортного, безопасного пребывания детей. Обо всех изменениях родители уже уведомили, и при возникновении каких-то дополнительных вопросов по летней оздоровительной кампании всю информацию можно получить по телефонам горячей линии в муниципалитетах, ну и также безусловно, работает горячая линия Министерства образования и науки Мурманской области, что касается летней кампании. Кроме того, в профильном ведомстве также подчеркивают, работа по замене лагерей ведется в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, сопровождающими группы и принимающими организациями. В этом году за пределами области отдохнут около 4000 школьников Мурманской области в оздоровительных центрах Краснодарского края. Ну а первая смена детей из Мурманской области отправится на отдых по федеральной программе «Дети Арктики». Уже это случится 28 мая. Они отправятся в Геленджик.
2: Я думаю, что я тоже прислушаюсь, если честно, к этой рекомендации.
3: Хочу на море.
2: И свои. Ты говоришь, как моя трехлетняя дочь практически. Потому что, да, действительно, планы на море у нас тоже были отправиться, но, назовем это так, в силу обстоятельств свои планы все-таки пришлось нам немножко скорректировать. И, возможно, вот то решение, которое предлагают по детским оздоровительным лагерям, и для взрослых тоже вполне себе подходит.
3: Ну да. Отдыхаем на реках и озерах. А что, собственно, море-то вон у нас вообще из окна видно.
2: Давай вот не будем, пожалуйста, об этом.
3: Не будем об этом. Давайте вот еще какие новости. Еще про школьников расскажу немного. Третьеклассник из полярных зорь нашел на улице 350 тысяч рублей и помог их вернуть хозяину. В общем, история произошла еще 13 марта. Рассказали в городской администрации города Полярные Зори. Ученик 3 класса, школы номер 4, его зовут Рома. Гулял по городу, заметил на дороге между домами полиэтиленовый пакет. В общем, находку взял, посмотрел, что там. А там оказались деньги. Позвонил маме, мама вообще не поверила. Так много пятитысячных купюр оказалось в этом свертке. Но, тем не менее, когда пришли дети на работу к маме, в общем-то, все прояснилось, отправились они в полицию. Так, да, и, в общем-то, что-что-что. В итоге быстро нашли правоохранители владельца этих 300 50 тысяч рублей вернули ему пропавшую вот эту сумму. Ну, а Роме? Что же Роме вручили? Благодарность. МВД России Полярно-Зоринский за проявление высокой гражданской сознательности, честности, ответственности.
2: Ром, конечно, молодец, но, если честно, возникает у меня вопрос. Опять же, обращаясь к предыдущей новости, в связи с новыми обстоятельствами последних лет, насколько вообще безопасно такие вот робин-гудовские поступки совершать и, в принципе, какие-то неизвестные пакеты и свертки с земли поднимать.
3: Вот это первое.
2: Тем более открывать.
3: Открывать, да. Напомните...
2: Еще матери на работу принести.
3: Уважаемые родители, бабушки и дедушки своим школьникам и дошкольникам о том, что
2: вообще
3: сейчас вообще не следует ничего поднимать с земли.
2: Хорошо,
3: так.
2: Что да, история завершилась именно так, но давайте мы будем с вами бдительны и при этом осторожны и аккуратны.
3: В Мурманске запускают прогулки по Кольскому заливу. Все-таки, знаешь, возвращаемся мы к этому нашему виду из окна.
2: Ну, лето все-таки, конечно.
3: На катере будут катать, сообщает об этом Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области. Старт будет от яхтенного клуба «Мурманск». Находится он в Дровяном. Ну, оттуда... Катер пойдет по нескольким даже направлениям. Что предлагают? Два прогулочных маршрута. Часовую прогулку по маршруту Дровяное — маяк Мишукова и обратно. А также морскую прогулку до острова Кильдин. Без высадки, правда. Просто по морской глади идете. Но продолжительность ее от 6 до 8 часов.
2: Ты знаешь, я по Кольскому заливу по-нашему ходил один единственный раз. Мы однажды, когда я еще занимался в 5-й дюш, ну, в смысле, в нашем центральном бассейне, мы по осени поехали на Абрамыс. Ну, не в смысле нырять в холодную воду, а что-то мы там бегали по скалам и как-то всячески весело проводили время. Так вот, единственный раз я был, смотрел на город с залива. Вот в тот раз, это было больше 20 уже лет назад. Но вот эта вот картинка, ты знаешь, прям очень сильно отпечаталась. И я бы с удовольствием еще, конечно, посмотрел на город с необычной, с непривычной стороны. Для нас, по крайней мере.
3: Да, у меня опыта почему-то не было вот этой поездки на катере на Абрамыс, хотя многие мои друзья туда катались с большим удовольствием, но зато я не так давно на САПе ходила по нашему заливу, да, вместе со своими коллегами, девчонками из рекламного отдела, Пауэрхит-радио, да, и мальчишки некоторые к нам присоединились. Было очень красиво и здорово. Причем это было и в такую уже практически ночь наступила. То есть огни ночного города были видны, и мы ходили еще в августе, было вообще прекрасно, и Баженова даже и искупаться успела в заливе
2: какое
3: нашем.
2: Какое забытое слово «ночь».
3: Да.
2: Где оно теперь?
3: Что касается прогулок по заливу на катере, то вместимость этого катера 11 человек, но все подробности вы можете узнать в Министерстве туризма и предпринимательства Мурманской области. Это все, что я хотела вам рассказать.
2: А нет новостей у нас пока, сколько это стоит, как всегда, вопрос, который возникает.
3: Слушай, там вот разнятся, потому что есть несколько предложений, и не хочу говорить неправду, надо промониторить ситуацию поконкретнее. Вот именно, вот именно. Поэтому, да, подробности все-таки сами узнавайте, ну и зависит от маршрута, конечно же, стоимости такого путешествия.
2: Спасибо тебе, Катерин, за эти приятные новости, которые ты нам сегодня принесла. Напомни, во сколько мы еще услышим твои выпуски новостей.
3: Ну, совсем скоро, в 12, 14 и 16 часов, поэтому оставайтесь с нами на 104.5.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: на Power Hit Radio.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
1: Ситилинк, 707-105.
3: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105.
4: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
5: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
6: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23 23 88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – сушки. Вкусная доставка в Мурманске. Новинка – роллы в тубусе. Восхитительно удобно. 750-255.
2: По-прежнему у нас остается прогноз погоды на любой вкус. Хотите, скажем вам, что плюс 11 в Мурманске. Именно такие цифры сообщает нам сайт colgimet.ru. А можно и плюс 16, которые у нас уже на нашем студийном термометре установились. Ветер по-прежнему юго-западный от 1 до 5 метров в секунду. Выбирайте любые цифры, которые вам сегодня больше приглядываются. Ну и в течение дня обещают нам и 12 градусов, и 17, и небольшой дождь, и его полное отсутствие. В общем, как всегда, лихорадит, штормит мурманскую погоду, как только дело касается каких-то более-менее теплых времен.
1: Ну что касается дождя, его нам обещают в середине дня. Это значит, что с работы мы уже должны быть все-таки в комфортных условиях пойти.
2: Но ты не забывай, что ближе к вечеру вновь обещает нам небольшой дождь, так что рассчитывать...
1: Давай посмотрим на другой сайт.
2: Я думаю, что нам рассчитывать вообще ни на что, в принципе, не приходится. Мы просто, как всегда, в резиновых сапогах, в тулупе, в дождевике, в кепке.
1: Все с собой, все с собой.
2: На всякий случай, маечка полупрозрачная такая. Это мне Артем Моисеев подложил. Да. Так что мы готовы к любой погоде. Напоминаем, что у нас прямо сейчас в Мурманске то ли плюс 11, то ли плюс 16 градусов, но кажется в любом случае достаточно тепло.
1: Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. ИП Неверович Антон Викторович, ОГР НИП 318-519-400-213-55.
3: Утро – это время, когда одно неверное движение – и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Киберпятница в Bright Fit.
2: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
1: Сделаем лето ярким.
2: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
1: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
6: Обратная тяга на Power Hit Radio.
5: С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
8: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
9: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
10: Партнер программы – мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 600150.
11: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Спортивная грамота.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Новый культ в городе. ВКонтакте и сайт Культ Пицца.
2: Завершаются, в частности, футбольные сезоны у нас во всей Европе. Так что подводим с вами итоги. Ну, давайте начнем с нашей страны. «Зенит» – чемпион России по футболу 2026 года. В 11 раз он им стал и обошел, кстати, наконец-то, московский «Спартак» в этом таком их противостоянии за последние 5 лет. Собственно, 5-й раз он становится уже чемпионом. Хотя нет, что я тебя обманываю? Краснодар же в прошлом году.
1: Что творилось?
2: Он стал лидером чемпионата и, возможно, стал бы чемпионом и в этом году, но сам себе, конечно, колеса в палки навставлял, и теперь они у них серебряные, а не золотые у футбольного клуба «Краснодар».
1: Да, что касается «Зенита», то там даже и предложение уже руки и сердца делали прямо на стадионе. Да, отказать, конечно же, не смогли. Не очень сильно я знакома с игроками этого клуба, поэтому не буду называть фамилии, чтобы не ошибиться.
2: А, то есть это и игроки даже проделывали? Я думал,
1: да,
2: что кто-то
1: там
2: из болельщиков.
1: Один говорит, все, да, и вот я, да, и она ему сказала да.
2: Она ему сказала да. Что у тебя есть по спортивным новостям?
1: Сейчас вот я открываю свою закладочку, и вот что хочу рассказать. В США переименовали улицу в честь Месси в городке, который называется Беркли Хайтс. С населением около 13 тысяч человек появилась улица имени Лео. Так городской совет отметил вклад аргентинцев в культурное и спортивное развитие перед чемпионатом мира 26-го года. Но, правда, после турнира улицы вернут прежнее название. Вот только ты видишь, Лео Месси, пожалуйста, вот в эту сторону езжайте.
2: Да, все-таки Месси подписано, да? Это он просто улица Лео, и Ди Каприо говорит, я вам что, шутка, что ли, какая-то?
1: Нет.
2: Давайте по-честному. О футбольной теме с вами останемся. Дело в том, что и футбольный клуб Пари Сен-Жермен, он же ПСЖ, стал чемпионом Франции по футболу, причем сделал это досрочно. И нам самое главное, что российский вратарь клуба Матвей Сафонов стал уже двукратным чемпионом Франции по футболу. Мы Матвея тоже поздравляем, естественно. И бывший футболист московского «Локомотива» и казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, который...
1: Какая красивая фамилия.
2: Да, грузинский футболист, который долго играл в нашем чемпионате, кстати, под предводительством Леонида Слуцкого, в том числе. И он сейчас ходит везде и рассказывает, что говорит, это я его разглядел и воспитал, а Хвича, если честно, от этого не открещивается. Ты еще, кстати, погляди, как фамилия Кварацхелия написана на транслите на его майке. Мне кажется, майку какого-то особого размера заказали, чтобы все буквы туда поместились и влезли. Так что рады мы за ПСЖ. Ну и скоро у нас будет финал Лиги чемпионов по футболу. Собственно, посмотрим, чем дело завершится. ПСЖ и Арсенал будут там играть.
1: В Мурманске спортсмены вошли в число победителей на первенстве Азии. Мурманские спортсмены на первенстве Азии по пауэрлифтингу. В Китае завершилось вот это первенство. Принимали участие атлеты Мурманской области, спортивной школы. Это мастер спорта Олег Рыбка и Ольга Журбенга. Олег Рыбка весовой категории 59 килограммов стал победителем и абсолютным чемпионом международных соревнований. Он набрал в сумме троеборье 624,5 килограмма. Всех победил, стал чемпионом. А что касается Ольги Журбенко, то она завоевала серебряную медаль среди спортсменок весовой категории 47 килограммов. Ее результат в сумме троеборья составил 355 килограмм. Ребят тренируют Андрей Родичев. И, в общем-то, наши аплодисменты, заслуженная победа.
2: Да, вот те самые аплодисменты звучат, но я возвращаю вас к футбольным новостям. Дело в том, что и в Германии тоже определился чемпион страны по футболу. Вновь им стала мюнхенская Бавария. Уже 35-й чемпионский титул они завоевали, но новость, собственно, не об этом. Было, как всегда, у них в Мюнхене большое празднование с баннерами.
1: Так, с баннерами.
2: С флагами, да, и совсем.
1: Как все как полагается,
2: громко. Ты знаешь, новость-то, собственно, не об этом. Дело в том, что случился пранк небольшой от фанатов. У них есть игра слов в немецком языке, поэтому они переставили буквально одну букву, и из футбольного клуба Бавария они стали ФК «Крестьяне». Тут же, в эту же секунду.
1: Причем, а у наших нет такой игры слов?
2: Ну, давай так.
1: В нашей футбольной
2: наши лиге. Просто крестьяне, да, если честно, без всякой игры. И, знаешь, даже диктор их стадиона, Альянс-Арена, который обычно все эти церемонии ведет, он не сразу заметил, лишь потом деликатно попросил свернуть полотнище, потому что под ним ничего не видно.
1: Ну, конечно.
2: А все это попало, причем, и в официальные соцсети клуба, который тоже это подхватил. активно растиражировал. Там просто еще отдельная была ржака, что у них есть такое городское противостояние. Это Бавария Мюнхен и клуб, который называется Мюнхен 1860. И кто-то вот на этом полотнище под названием ФК Крестьяне еще подписал 1860.
1: Ох, какие!
2: Ты понимаешь, чемпионство чемпионством, а городское противостояние все еще у них остается.
1: Ну все? Спонсор
2: у меня,
1: выпуска?
2: Да, я думаю, что можно, конечно.
1: Спонсор рубрики «Культпицца», не просто доставка, неповторимая атмосфера, где каждый кусочек – маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смешбургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды. Вконтакте и сайт «Культпицца». ООО «Зимовка», ОГРН 12-15-10 тысяч, 63-95, ледокольный проезд 6.
0: Спортивная грамота.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культпицца». Скидка 15% по будням с 13 до 16. Вконтакте и сайт Культпицца.
2: А уже можно делать 488-448. Готовы с вами обсуждать купальниц. Ну, не в смысле какие-то летние ваши подробности, а на народном календаре.
1: Купальников.
2: Я вообще готов купальники обсуждать хоть слитные, хоть раздельные.
1: Ты купальниц, а я ков.
2: А ты видишь, я уже...
1: Я про это, ладно.
2: Я поплыл сразу же, как только об этом речь у нас зашла. Вы, главное, звоните к нам в студию 488-448, потому что хотим с вами обсуждать и выигрывать вместе с вами 500 баллов от Культпиццы, которые, кстати, равняются 500 рублям.
1: Да, на календаре 20 мая уже.
2: Ничего не изменилось.
1: Ах, как летит быстро время. Интересные события есть в сегодняшнем дне. И такие интересные именинники со своими, как это, не пробелами в географии, а очень даже понятными историями, о которых мы вам тоже хотим рассказать. Но нам сначала нужно с вами познакомиться. 488-448 нужно прямо сейчас набирать.
2: А то у нас здесь и пчелы, и атласы, и Гоша Куценко. В общем, интересная компания у нас.
1: Хорошая.
2: Собирается задача ваша, все еще остается прежней. Мы вам рассказываем про события и немножечко исторических фактов, а вы нам либо да, либо нет, в зависимости от того, считаете это правдой или думаете, опять они здесь, Катя, Сережа, что-то напридумывали. Может, практикуем. Все для вашего интереса и удовольствия от игры.

0: Екатерина вам желает удачи.
1: Да, удачи,
0: везения. По ней это видно прямо сейчас. Поехали, переходим к нашему фактомату. На народном календаре купальница. Утренняя радуга сегодня предвещала затяжные дожди. Да или нет?
1: Радуга к дождям. Может такое быть?
2: Да, да.
0: Ну, а чего бы и не, да, все верно. Вот вечерняя радуга к ясным дням, которые мы традиционно оставляем себе. 20 мая, Всемирный день пчел. И чтобы произвести 1 килограмм меда, пчела должна опылить 10 миллионов цветов. Верите в такое?
1: 10 миллионов цветов.
0: А вот зря.
1: Представляете, подсчитано.
0: И должна еще 5000 вылетов из улья до цветка. Да, такой не должен быть летный стаж. Северный вопрос для вас. 1945 год в Кольский залив вошел последний союзный конвой. В Мурманске установлен памятник участникам северных конвоев. Есть у нас такой?
2: Нет.
0: А вот вы, кстати, прогуляйте в сквере на Ленинградской. Там не в самом, конечно, приметном месте, но действительно стоит чистая правда. 456 лет назад напечатан первый в мире географический атлас. Он состоял всего из 2 страниц. Да или нет?
1: 2 страницы. Да, нет. Атлас.
2: Да.
0: Я бы, кстати, тоже поверил, если честно, но оказалось, что там аж 53 карты так большого формата. Вот там нарисовали, конечно. В 1742 году Семен Челюскин достиг самой северной точки Евразии. Сейчас эта точка называется именем открывателя, ну, то есть Челюскина. Да или нет?
2: Да.
0: Абсолютно мыс, верно. Да, мыс Челюскин – самая северная точка Евразии. 153 года назад была получена первая лицензия на право производства джинсов. Первые джинсы были цвета «мокрый асфальт». Верите в такое?
1: Такие темные, мокрый асфальт. Сероватые.
0: Да, конечно, нет, естественно.
1: Правильно, вам плюс.
0: То была краска индиго и синие джинсы от Levi Strauss фирменные получились. Успеем последний
1: Давайте.
0: Вопрос. Дело в том, что сегодня 51 год исполнился певцу Шуре. Но на самом деле его зовут Антон Хреков. Все верно?
2: Да, да.
0: Да вообще ни в коем случае. Его Александр Медведев зовут на самом деле. Антон Хреков был такой журналист, кстати, на телеканале НТВ в свое время.
1: Евгений, ну что, хорошо поиграли? 3 со знаком плюс у вас есть в кармане. Чуть-чуть в 2 раза меньше, чем у Натальи. Наталья сегодня победительница.
0: Ну, ты знаешь, гораздо важнее, что Евгений знает про мыс Челюскин и что не знает, как зовут Шуру. Это еще один плюс. Евгений, на самом деле, вам хорошего дня. Ждем вас завтра в 9.50 и в 10.50. Все тот же розыгрыш от Культ Пиццы.
1: Спонсор рубрики «Доставка». Культ Пицца. Новый культ в городе. Пицца, где хрустящая корочка идеально сочетается с сочной начинкой. Нежный бургер с изысканным трюфельным соусом покорит с первого кусочка. Традиционный японский рамен согреет и подарит наслаждение. Ледокольный 6. ООО «Зимовка» ОГРН 12-15. 10 000. 63-95. Ледокольный проезд 6. Фактомат.

0: Песня дня.
1: Сегодня Всемирный день врача-травматолога. Очень надеюсь, что не будет у вас лишнего повода поздравить этого специалиста лично на приеме.
2: Но все равно мы говорим вам спасибо, врачи-травматологи, за ваш невероятный труд.
1: День Волги еще сегодня у нас отмечается, так что если у вас будет сегодня издалека и долго,
2: вы знаете, в чем дело. Ля-ля-ля-ля-ля. Я помню, другая песня будет сейчас.
1: Ну, на всякий случай, да, мы сегодня про День крепкой дружбы песни дня вам поставили. More than friends, ну, в смысле, больше, чем друзья у нас прямо сейчас звучат. Ну, а мы с тобой, да, кто? Соратники,
2: ну,
1: коллеги,
2: конечно,
1: какой-то
2: коллеги.
1: Статус
2: надо
1: определить.
2: Да как не назови, все равно утром встретимся с тобой.
1: Это точно, ваши утренние ведущие. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске. Новые автомобили в наличии и под заказ. Подробнее на сайте axel-murmansk.ru. Впервые за многие годы Audi обошла Mercedes-Benz по продажам машин в России. За первые 4 месяца 2026 года на российский учет встало 3410 новых автомобилей Audi и 3379 Mercedes-Benz. Впервые за долгое время интерес россиян к машинам из Ингольштадта превысил интерес к моделям из Штутгарта, сообщил глава автостата Сергей Целиков. Однако секрет не в происхождении брендов, а в том, откуда именно к нам едут машины. По последним данным, более 80% Audi на российском рынке – это автомобили китайской сборки. Совсем другая картина у Mercedes-Benz. 85% этих машин привозят из Германии. Между прочим, статистика регистрации показывает просто фантастическую разницу в темпах роста. Интерес к Audi взлетел на целых 445% в 2026 году, что впрямую связано с доступностью китайского импорта. У конкурента из Штутгарта динамика скромнее, но тоже весомая. Плюс 67,5%. Стало известно, когда выйдет на рынок новый кроссовер российского производства. Первый Rox Adamas с калининградского завода «Автотор» появится в продаже в июне. Премьера премиального гибридного кроссовера Rox Adamas, собранного на заводе «Автотор» в Калининграде, намечена на 22 мая. По информации компании Sinomac Auto, официального дистрибьютора китайской марки Rox в России, первые локализованные машины поступят в продажу уже в следующем месяце. Предзаказ на эту модель открыли в марте. Клиентам доступны три версии – семейная, большая семья и бизнес. Стартовая цена с учетом скидок от 9 миллионов 450 тысяч рублей. Под капотом гибридная силовая установка. В ее основе лежит полуторалитровый турбомотор, усиленный парой электродвигателей. Суммарная мощность агрегатов ни много ни мало 476 лошадиных сил. Заявленный запас хода 1226 километров. Марка Rox Motor появилась в Китае в 2021 году. В проект вложились производители роботов-пылесосов Roborock и IT-гигант Xiaomi. Над созданием автомобилей трудились совместно с известными мировыми поставщиками – Pininfarina, Bosch, Continental AG и другими. Сейчас линейку Rox формирует две модели. Это кроссовер с индексом 0.1 и более навороченная версия Adamas, которая может похвастать богатым списком люксовых опций, пневмоподвеской и подножкой. Спонсор программы «Аксель». Официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Познакомиться с автомобилем можно в «Аксель» на проспекте Кольском, 83. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
0: «Акселератор». 60 minutes.
4: 200 на одной волне.
0: Stay tuned on Power Hit Radio.
5: I don't need your words. If you want to

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
3: Я говорю интернет, вы говорите...
4: Ситилинк!
3: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
4: Подключили!
3: Вы подключили и получили...
4: 3 месяца в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
8: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11.25 и 16.50. Watch Club. Время поговорить о часах.
9: Спонсор программы – часовой бутик Бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Корум, Орис, Бол, Трейзер, Эдекс, Люминокс, Раймонд Твелл, Бомберг, Авиатор. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр Арктика, первый этаж. Соцсети и сайт bureawatch.ru.
10: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
11: Number one.
12: Hit Music Station.
13: Power Hit.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Watchclub. Программа о часах на Powerhit Radio.
2: Спонсор программы ООО «NF Group Company». Часовой бутик-бюро. Деловой центр «Арктика». Первый этаж. Телефон 600-064.
1: Watchclub. Программа о часах с Максом Байковым.
3: Пожалуй, не существует швейцарских часов премиум-класса, которые имели бы более тесную связь с автоспортом, чем Edex Chronorally. Часы этой серии разрабатываются, чтобы выдержать даже самые суровые испытания, говорит эксперт программы Роман Мингазов.
4: Компания Edex представила коллекцию Chronorally с автоматическими калибрами внутри. И вишенкой на торте были представлены модели, но уже кварцевые, посвященные автомобилям BMW. И в частности, спортивным BMW M3.
3: Про марку BMW, думаю, долго вам рассказывать не стоит. Это один из крупнейших в мире производителей автомобилей высокого класса, а его подразделение «Мотоспорт» было создано еще в 1972 году. С тех пор модели с шильдиком «М» пользуются огромной популярностью среди любителей скорости. Отделение BMW «Мотоспорт» предлагает своим клиентам самый разнообразный ассортимент спортивных автомобилей и гоночных комплектов. Ну а там, где гонки и скорость, там появляется Edex.
4: Edex всегда сотрудничала с автомобильными компаниями, являлась спонсором различных гонок, ралли, что связано со скоростью. Итак, как же выглядит Edex Chronorally BMW? Это крупный хронограф 48 мм диаметром. Очень классно, что его выполнили из легкого прочного титана. Это очень удобно, несмотря на габариты. В модели крупные индексы, стрелки, метки, большая дата. Все очень читаемо под любым углом.
3: Кстати, эта коллекция иллюстрирует аспекты гонок и устанавливает новые стандарты уже более 10 лет. Ведь в автоспорте человек и машина должны работать как одно целое. Против времени, против соперников, в погоне за славой. В компании говорят, что этот не победимый дух вдохновляет Edex как официального партнера BMW M Motorsport по хронометражу. Вернемся же к самим часам. Как отмечает Роман Мингазов, уникальные большие кнопки в положении 2 часа и 4 часа позволяют владельцу даже в перчатках измерять время круга с высокой точностью.
4: Модели выполнены в фирменных цветах BMW. Синий, красный, черный цвет в комбинации. Плюс спасибо разработчикам данных моделей, они комплектуются дополнительным черным и белым каучуковыми ремешками. На ремешках присутствует фирменный стиль Edex. Это рисунок протектора шин. Сзади крышка самих часов выполнена в виде колесного диска. Классно смотрится.
1: Watch Club.
2: Время поговорить о часах. Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Treasure, Edex, Luminox, Raymond 12, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Телефон 600-064.
5: Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
4: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому району. 964-680-16-00. И по Никитин Александр Владимирович, Угродник 321, 519-018-171. Power.
0: Hit Radio. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
5: Calvin Harris и Jazzy Satisfied.

0: Today's hit music. Hit music. 104.5 FM. 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power.
1: Yes. Power Play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Heat Radio.
2: It's Greg, pretty down to earth and
3: we

0: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
1: О, саженцы подвезли. На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
2: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг.
3: Количество билетов ограничено.
2: Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка МФК «Северное Нагорное».
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
5: Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
6: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Опять интернет глючит.
2: В танках пинг высокий.
1: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
3: Ваня, помоги! Ты же программист!
4: Как вы мне надоели.
5: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
6: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
1: Вот это CityLink.
7: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
8: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
9: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания.

0: Пайв-культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт Культ Пицца. ООО «Зимовка», ОГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
1: You're listening. You're listening. The best music. Radio. Radio station.

0: Made in Russia. Актуальные треки на русском языке на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики ООО Bright Prime. Фитнес-клуб Bright Fit. 22 мая. Скидки на фитнес до 60%.

0: Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики представляет фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
2: Is power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами, без переплат. Автошкола «Гарант», Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
5: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста. 104.5 FM.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров, только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины, булочки-бриош собственного приготовления, авторские соусы, вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers, Ленина, 74.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio 0+.
5: Киберпятница в Bright Fit.
6: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
5: Сделаем лето ярким.
6: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
5: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
7: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.
7: С понедельника по четверг с 18 до 20.
9: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
10: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
11: New and fresh music. Power Hit.

0: Реклама. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
1: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-780. Запрещено для детей.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика. Качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Power Yodai. Твоя беспроводная зарядка.
5: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
6: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. 2 премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успеете до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант 51.рф.
9: You're listening to Power.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
3: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25-00-15.
6: Компания «Консультант ИТС».
8: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11.25 и 16.50. Watch Club. Время поговорить о часах.
9: Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Tracer, Edex, Luminox, Raymond 12, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureauwatch.ru.
10: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки-бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74.
2: Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.

Power Hit Day продолжается. У нас вечно какая-то истерия по поводу какой-нибудь одной песни. Так бывало в отношении Софи Такер и Рампеса. И вот Бенетти Хаусбар уже вторую песню выдает, такую, что все немедля хотят 100 раз желательно подряд послушать. Прошло всего 20 минут с начала программы Power Hit Day, уже 4 заявки на одну и ту же песню. Ирина написала: «Сонечка, здравствуйте, хочу заказать новую работу Бенетти Хаусбар». Олег пишет: «Здравствуйте, есть нужда в парижском воздухе. Я про Бенетти Хаусбар, трек «Огонь» жду на первом месте в субботу». Но тут все, конечно, может быть с вашими заявками и голосованием, а я уже подсмотрела там, ой, пока не считала. Считать нужно долго. Алекс, Бенетти Хаусбар, Parisian Air тоже написал. И Ольга пишет: «Здравствуйте, нравится новинка недавняя про парижский воздух, хочу ее заказать. И привет заодно передать своей подруге Алене и поздравить ее с долгожданным отпуском». Ну, красота! Возможно, у Алены как раз-таки будет этот парижский воздух, а может и не парижский, может какой-то другой. В любом случае, даже если будет просто морской, уже прекрасно. Итак, Ольге, вернее, Алене от Ольги привет. Всем остальным просто послушать Бенетти Хаусбар, Parisian Air на 104.5.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4.

0: 2500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
1: Сила твоего дня. Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Киберпятница в Брайтфит.
5: Только 22 мая этого года. Вау-скидки на фитнес до 60%.
4: Сделаем лето ярким.
5: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
4: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
8: This is Power Hit. Your day, your day. Присылайте свои сообщения и музыкальные заявки с нашего сайта PA.

0: Автохит.
1: Рубрика для тех, кто сейчас за рулем находится. Делайте громче. Сейчас будет красивая песня специально для вас. Спонсор рубрики ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. 60-40-60. Песня «Машке надо» в исполнении Оливера Хелденса, Яна Ашера и Серджио Мендеса. Это интерпретация классической бразильской композиции. Трек, который был выпущен в начале 2024 года. Хотя оригинальная версия «Машке надо» мировую популярность приобрела после того, как ее вот Серджио Мендес и его группа исполнили в 1966 году. Тогда, между прочим, трек достиг 4-й позиции в чартах Billboard в США, был признан 5-й лучшей бразильской песней по версии Rolling Stone Brazil и включен в зал славы латинской Грэмми. Это было в 2013 году. Ну, а идея современной версии, она вообще возникла, ну, как будто бы как шутка изначально. Она возникла после того, как Ян Ашер опубликовал в 23-м году вирусный фрагмент с обработкой вокала оригинальной песни. И вот его работа привлекает внимание Оливера Хелденса, который решает, что это нужно сделать что-то новое. Он решает присоединяться к проекту, и в итоге Хелденс добавил в трек вот эту басовую линию, очень запоминающуюся. И при этом сохранилась вот эта основная идея Ашера, акцент на заикающемся таком вокале. Короче, сам Серджио Мендес одобрил ремейк. И вообще он сказал, было увлекательно наблюдать за невероятной реакцией на обновленную версию. И вообще всегда приятно, когда молодые артисты хотят переосмыслить одну из моих песен. Все довольны, и мы тоже. Слушаем.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Holdens, Ян Ашер и Серджио Мендес, композиция «Машкинада». Забыл сказать, что в феврале 2024 года эта композиция попала в большую двадцатку и на высоких местах пребывала там сколько-то недель. Спонсор рубрики «Автохит» представляет студию «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Мастера знают все тонкости работы с мужской кожей и подберут идеальный уход специально для вас. Запишитесь на педикюр и почувствуйте себя уверенно и комфортно в любой обуви. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
1: «Автохит» на Power Hit Radio.

14.42 московское время. Хочу предупредить всех тех, кто отправил заявку. Сегодня заявок очень много, поэтому буду выполнять по мере их поступления в порядке, как говорится, живой очереди. Так что дождитесь выполнения вашей заявки. Арина написала: «Здравствуйте, Соня, можно заказать камбэк? Очень нравится трек, хоть уже и 2 месяца прошло». Да уж больше прошло с тех пор, как песня попала в эфир. Мне кажется, она всю весну у нас крутится, с конца февраля, небось. И в нашем топе ниже 3-го места, кажется, не опускалась еще за все это время. Конечно же, камбэк «Рампеса» на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 3-3-0-0-0.
2: Однажды Буратино нашел золотой ключик. И тут же сломал.
3: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
4: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
5: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
6: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11.25 на Power Hit Radio.
4: Power Yoday. Сила твоего дня.
7: Сочный стейк – это не мечта, это топ-блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
4: Thank you.

Двигаемся дальше. Power Today на Power Hit Radio. Соня Баженова. Приветствую всех, кто только присоединился. В Мурманске почти 3 часа, 8 минут до 3 часов осталось. Кирилл затребовал, не совсем, конечно, затребовал, захотел заказать новинку от Зерба и Риты Оры. Я так полагаю, речь про If It's Not Love. Во всяком случае, это то, что появилось в апреле. Не то, что прям новинка, но в отношении этой парочки Зерба и Риты Оры, пожалуй, что песня из рубрики «Навьё», да.

0: легкий ветерок. Слушайте, у нас тоже...
1: Автохит.
0: Спонсор рубрики «Автохит» ТП Петрик. Мария Ивановна, студия «Первая маникюрная», укрепление натуральных ногтей системой IBX-60-40-60. Мы будем слушать сейчас Гэмюэля Сори, композицию «Glitter Ball». Это февраль 24 года. Сингл позиционировался как первый релиз Гэмюэля Сори в 24 году. Это итальянский диджей-продюсер. И композиция эта, она передает ощущение магии вечеринки, вот это образы, атмосферы клуба, сверкающий диско-шар, ну, собственно говоря, так и называется композиция «Glitter Ball». Вот это все как раз-таки в композиции передано. Ну что, если вы сейчас немножко загрустили, но вдруг на вас дождь подействовал, давайте-ка улыбнемся и, возможно, немножко подвигаемся, если есть такая возможность. Гэмюэл Сори, «Glitter Ball».
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Кит Радио, Габриэль Сори. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые крепкие ногти? Система IBX – инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39-1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «Один маникюрная».
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
4: Привет, обед! Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат всего 340 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью и удовольствием. Заявки принимаются по будням в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
5: ИП Алибеков Руслан Саиткулуевич. ОГРНИК 321-519-400-143-34.
6: Джилиманджаро Флагман. Это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
7: Ясно вижу, ждет тебя дальняя дорога.
8: Не гадайте, обратитесь в МРТ-эксперт. Быстро, надежно, без очередей выполняем МРТ и КТ-диагностику на аппаратах последнего поколения. Предлагаем консультации по направлению неврология. Возможность решить несколько вопросов в одном месте. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83. Коминтерна 5. МРТ-эксперт. Мы видим важное.
9: Медицинские услуги, возможные противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Power Yoday. Сила твоего дня.
11: Сочный стейк – это не мечта, это Топ-Блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-Блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
12: Thank you.

Заканчивается второй час программы Power UD. Александр всех поздравляет с экватором рабочей пятидневной недели. И по традиции у Александра лирическое отступление. Бенетти Хаус Бар оскомину набьет. Это, ну, белый стих, можно сказать. Не слышу я Бенасси, Сьюзан, он всех сметет. Но чтобы новичка поставить на место, я спрошу, а Стинга поставить уместно? Но еще и поясняет Александр, что новичок в том плане, что трек новый, не исполнитель, имея в виду композицию Parisian Air от Бенетти Хаус Бар. И еще новость добавляет Александр, но он всегда, если уж пишет, то пишет по всем поводам. Еще одна новость. Жители кирпичных домов аплодируют. Глава города Иван Лебедев сообщил о том, что с 8 утра 21 мая, то есть завтра, в Мурманске завершится отопительный сезон. Ну, потому что температуры пошли вверх, и они уже, ну, можно сказать, давно, довольно устойчиво выше 8 градусов. Кажется, так у нас там это все определяется. Хотя я могу сейчас что-то соврать. Ну, Стинг так Стинг, Крейг Дэвид и Стинг, вот они вдвоем будут сейчас задавать тон кому-то. Кому-то, возможно, не очень понравится, хотя я не понимаю, как Стинг может не понравиться. Давайте слушаем.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске центральное отопление начнут отключать в четверг, 21 мая. Эту новость сообщил глава города Иван Лебедев. С 8 часов отопление постепенно начнут отключать в жилом фонде и в зданиях общественного назначения. В постановлении администрации города говорится, отключение проводится с учетом погодных условий и благоприятного прогноза по среднесуточной температуре воздуха в городе. Ранее издание «Бипорт» сообщало, в Терском округе отопление отключили еще 18 мая. Также с 20 мая начали отключать дома от отопления в других муниципалитетах региона. Работающие родители двух и более детей смогут вернуть часть НДФЛ. С 1 июня отделение Социального фонда России по Мурманской области начнет принимать заявления на выплату для официально трудоустроенных родителей, у которых двое и более детей в возрасте до 18 или до 23 лет, если ребенок учится очно. Выплата позволяет компенсировать часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год. Оформить ее могут оба работающих родителя. Граждане должны быть налоговыми резидентами Российской Федерации, постоянно жить в России. Размер выплаты индивидуальный. При назначении проведут комплексную оценку доходов и имущества. Средний душевой доход в семье не должен превышать 1,5 прожиточного минимума в регионе за год, предыдущий обращению. Заявление можно подать до 1 октября через госуслуги, клиентской службе Социального фонда России или МФЦ. Всего за несколько дней на призыв сдать донорскую кровь в Мурманске откликнулись более 40 человек. Объявление с просьбой сдать кровь второй группы разместили в госпаблике Мурманской областной станции переливания крови. Она требовалась по заявкам медорганизации. Кроме того, необходимо было пополнить запас эритроцитных компонентов, пояснили в региональном Минздраве. В министерстве также сообщили, к концу прошлого года в Мурманской области проживало свыше 5500 доноров. С нынешнего года ежегодную выплату донорам увеличили. Сейчас она составляет 19 497 рублей. День химика торжественно отметят в Апатитах 30 мая. Для жителей и гостей города подготовили масштабную программу праздника. Ну а главным подарком станет выступление звезд. Это группа «Город 312» и певица Ева Польна. Праздничные мероприятия в Апатитах в субботу начнутся в 10 часов утра. Празднование откроют велопарад, состоятся перформансы театральных артистов, мастер-классы и другие активности. На центральной площади Апатитов руководители города и крупных компаний поздравят горожан, и состоится вручение наград лучшим работникам, а также вручение автомобиля лучшему обогатителю 26-го года. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.

0: новостей, где Екатерина уже сказала о том, что завтра в 8 утра отключают отопление. Вот Наталья прислала сообщение, что в Первомайском округе еще вчера выключили отопление, но при этом пишет норм, комфортно. Ну, слава богу, что комфортно. И заодно Наталья просит поставить композицию More Than Friends, если она еще не звучала. Да, конечно, не звучала. Композиция-то уже не самая новая, ажиотажа большого не вызывает. А поэтому не было ее, ну, мне кажется, давно. Так что Наталья специально для вас.
1: Сила твоего дня.

Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд. Профессионально жарим мясо. Акция «Майя. Рибай плюс Нью-Йорк». Два стейка по выгодной цене. Бронь столов 60-01-50.
0: Power Йодей.
2: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов – вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков – бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 707-105.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните, 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: После трека Sun is Shining говорить о том, что, в принципе, у нас за окном. А солнца-то нет совсем. Хотя тепло, плюс 14 градусов. Ну, давайте обо всем по порядку. Спонсор прогноза погоды – сушки, роллы в тубусе. Удобное решение для тех, кто любит гулять и вкусно есть одновременно. Звоните 750-255. Итак, как я уже сказала, плюс 14 в Мурманске. Ветер южный, 5-10 метров в секунду. Отопление завтра в 8 утра отключают, потому что, ну что, мы тут в офисе тоже уже умираем от жары, можно сказать, все окна открыты. Поэтому, если вдруг просачиваются в эфир звуки родного города, так и знаете, это потому, что у нас открыты окна. Завтра по Мурманской области погода облачная, но с прояснениями, временами возможен дождь и даже, вероятно, гроза. Ветер днем северо-западный, западный умеренный, при грозе сильный, температура воздуха ночью 8-10, днем 16-18 градусов. Но не нужно вот опираться только на температуру, все-таки зонтики не забывайте. Про дождь мы тоже говорим сегодня уже. Спонсор прогноза погоды представляет сушки. В меню суши, роллы, пицца, мидии, креветки в кляре, салаты и закуски. А еще роллы в тубусе. Удобно брать с собой на прогулку. Сушки 51. Восхитительное сочетание ингредиентов в каждом кусочке. ИП Неверович Антон Викторович, Угранит 318-519-400-213-55.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

Лика написала, как мне нравится у вас. Я не поняла, где у нас. Ну, расшифровала, как у нас на частоте 104.5, потому что дальше заявка пошла. Джон Саммит, Деволт и Джулия Шорш продолжат всех приободрять.

0: Реклама.
1: Только до конца мая в мясном баре Top Blade двойная выгода. Премиальные стейки, сочный рибай и идеальный Нью-Йорк по формуле 1 плюс 1. Всего за 4500 рублей. Попробуйте два хита, которые выбирают настоящие ценители мяса. В Top Blade создают гастрономический опыт, достойный вашего вечера. Забронируйте столик уже сейчас и подарите себе и своим близким незабываемый мясной праздник. 60-01-50.
0: Сила твоего дня.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
3: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
2: тотальная распродажа всего ассортимента.
3: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
2: Работаем только до 1 июня.
3: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
2: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
3: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
7: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

как вы не наслушаетесь. Нет, нет, композицию, которая сейчас звучит, Parisian Air. До сих пор поступают заявки. Вот Георгий опять прислал. Можно ли еще разок услышать Parisian Air? Ну, летняя бомба же, а не трек. Ну, я согласна абсолютно, что это летняя бомба, а не трек. Ну, давайте так договоримся, поскольку все-таки эту заявку я уже выполняла. Это было в самом начале программы Power Your Day. Минут через 10-15, ближе к концу программы, я эту песню поставлю. Так что ваша задача не выключаться, не уходить никуда, частоты 104.5. Скоро будет.

0: Your number one hit music station. Power Hit Radio.
1: Программа «Power Hit» продолжается. Иван передает привет всем, кто рад тому, что отопление наконец выключат. Но главное, чтобы Иван не был в числе первых тех, кто будет кричать: «Почему так холодно в квартирах?» Но на самом деле, я думаю, что многие обрадовались тому, что отопление завтра в 8 утра будет отключено.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
1: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio. С понедельника в среду в 11:25 и 16:50. Watch Club. Время поговорить о часах.
2: Спонсор программы – часовой бутик бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Tracer, Edex, Luminox, Raymond 12, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж. Соцсети и сайт bureowatch.ru.
3: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
4: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
5: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
3: Power Сила твоего дня.
6: Сочный стейк – это не мечта, это Топ-Блейд. Только в мае предложение для истинных ценителей. Два хита продаж. Представьте, идеальный мраморный рибай и ароматный сочный Нью-Йорк для вас по цене одного. Всего за 4500 рублей. Для тех, кто ценит силу и характер. Топ-Блейд – атмосфера, в которую захочется вернуться. Забронируйте стол прямо сейчас по телефону 600150.
3: Power Yoday.
7: Ну что, друзья, все-таки приходится прощаться. Пришло время, без 10:05 в Мурманске программа Power Yoday заканчивается. Есть еще одно сообщение, но все-таки не дает покоя вот это отключение отопления. Но это вообще тема, которая всегда вызывает много споров и обсуждений, потому что все мы разные, все мы по-разному воспринимаем тепло, холодно и прочее. Игорь написал: Мурманск – уникальный город. Зимой спишь под летним одеялом, летом под зимним. Как бы намекая на то, что сейчас в домах будет холодно и придется доставать толстое одеяло. Ну, не знаю, я сплю все время под одним и тем же. А летом порой вообще одеяло убираю, и только пододеяльник служит этим самым одеялом. Но это когда уж совсем жарко. Но тут я не могу, конечно, соперничать с теми, кто живет в панельных домах, потому что у меня дом кирпичный, он сам по себе теплый. Все, эту тему закрываем. Закрываю, во всяком случае, я точно в программе Power Yoday. Прощаюсь с вами, желаю прекрасного вечера с Марией Фрейман, который вы проведете, я надеюсь, именно она сегодня работает вечером на частоте 104.5. Я, Соня Баженова, прощаюсь с вами, говорю всего хорошего, счастливо,

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Watch Club. Программа о часах на Power Hit Radio.
2: Спонсор программы ООО «MF Group Company». Часовой бутик-бюро. Деловой центр «Арктика». Первый этаж. Телефон 600-064.
1: Watch Club. Программа о часах с Максом Байковым.
3: Пожалуй, не существует швейцарских часов премиум-класса, которые имели бы более тесную связь с автоспортом, чем Эдекс Хронорали. Часы этой серии разрабатываются, чтобы выдержать даже самые суровые испытания, говорит эксперт программы Роман Мингазов.
4: Компания Эдекс представила коллекцию Хронорали с автоматическими калибрами внутри. И вишенкой на торте были представлены модели, но уже кварцевые, посвященные автомобилям BMW. И в частности, спортивным BMW M3.
3: Про марку BMW, думаю, долго вам рассказывать не стоит. Это один из крупнейших в мире производителей автомобилей высокого класса, а его подразделение «Мотоспорт» было создано еще в 1972 году. С тех пор модели с шильдиком «М» пользуются огромной популярностью среди любителей скорости. Отделение BMW «Мотоспорт» предлагает своим клиентам самый разнообразный ассортимент спортивных автомобилей и гоночных комплектов. Ну а там, где гонки и скорость, там появляется «Эдекс».
4: «Эдекс» всегда сотрудничала с автомобильными компаниями, являлась спонсором различных гонок, ралли, всем, что связано со скоростью. Итак, как же выглядит Эдекс Хронорали BMW? Это крупный хронограф 48 мм диаметром. Очень классно, что его выполнили из легкого прочного титана. Это очень удобно, несмотря на габариты. В модели крупные индексы, стрелки, метки, большая дата. Все очень читаемо под любым углом.
3: Кстати, эта коллекция иллюстрирует аспекты гонок и устанавливает новые стандарты уже более 10 лет. Ведь в автоспорте человек и машина должны работать как одно целое. Против времени, против соперников, в погоне за славой. В компании говорят, что этот не победимый дух вдохновляет Эдекс как официального партнера BMW M Motorsport по хронометражу. Вернемся же к самим часам. Как отмечает Роман Мингазов, уникальные большие кнопки в положении 2 часа и 4 часа позволяют владельцу даже в перчатках измерять время круга с высокой точностью.
4: Модели выполнены в фирменных цветах BMW. Синий, красный, черный цвет в комбинации. Плюс спасибо разработчикам данных моделей, они комплектуются дополнительным черным и белым каучуковыми ремешками. На ремешках присутствует фирменный стиль Эдекс. Это рисунок протектора шины. Сзади крышка самих часов выполнена в виде колесного диска. Классно смотрится.
1: Watch Club.
2: Время поговорить о часах. Спонсор программы – часовой бутик-бюро. Оригинальные швейцарские часы известных брендов. Corum, Oris, Ball, Treasure, Edex, Luminox, Raymond Well, Bomberg, Aviator. Разработка дизайна часов с корпоративной символикой и индивидуальные заказы от одного экземпляра. Деловой центр «Арктика», первый этаж.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Приветствую всех на 104.5. Программа «Круиз-контроль». Меня зовут Мария.

0: Я Фрейман. Приступаем к вечернему эфиру. Его открываем мы часом пристального наблюдения за дорогами в Мурманске. Ну, конец рабочего дня. Всем нужно оперативно добраться домой или по делам. Поэтому любая помеха в пути – это неприятно и неудобно. Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». «Аксель» – официальный дилер «Тойота и Лексус» в Мурманске. Привезет под заказ ваш новый автомобиль. Кольский 83-79-400. Информацию сообщайте с помощью обычных весточек в студию, сайт, приложение, группа ВКонтакте, все это работает. Сообщение указывайте, в каком направлении движение может быть сейчас затруднено, может быть пробка или, не дай бог, ДТП. Начались и ведутся активно дорожные работы. Все мы помним про этот несчастный наш Кольский проспект. Сегодня шла на работу и видела, что уже сняли дорожное полотно на примыкающей к перекрестку Молодежки проспект Кирова, там нет дорожного полотна, а на Кольском в сторону юга рабочая только одна полоса от Молодежки, так что, наверное, наверняка уже проезжали и в курсе, уже больше недели ситуация именно такая, так что сочувствую всем, кто находится сейчас в этой пробке. Номер телефона в студии 488-448, звоните, рассказывайте, чего там на дорогах сейчас происходит. Всем желаю приятного вечера в компании Powerhit Radio.
1: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Пробки в Мурманске, как северное сияние. Гостей столицы они восхищают. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Специальная музыкальная рубрика «Автохит», но сначала прочитаю сообщение от Александра. Он оповещает нас о том, что поворот с конечной 10-го троллейбуса на улице Карла Маркса, авария с автобусом и поворот направо сильно затруднен. Александр, спасибо за бдительность. Итак, рубрика «Автохит». В ней у нас «Маршмеллоу» и «Халид» трек 22-го года. О чем песня? Ну, парень хочет сойти с ума. Собственно, он почти это уже сделал, потому что имел неосторожность и влюбился. А смотреть на эту девушку то же самое, что глядеть на яркое солнце без солнцезащитных очков, можно ослепнуть. Вот так и он практически потерял зрение, разум и все прочее, что могло бы ему помочь казаться среди нас в обществе нормальным человеком. Нет, теперь это невозможно. Любовь выдает его на раз-два.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Автомобили в наличии и под заказ. Ваксель на Кольском 83. На автомобили мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 167 000 рублей. Гарантия чистоты документов и сопровождение на каждом этапе. Подробности в отделе продаж 79400 и на сайте axelmurmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский, 118. 3-3-0-0-0.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
6: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
5: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
6: Звоните 25 25 50.
7: Киберпятница в Брайтфит.
8: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
7: Сделаем лето ярким.
8: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85.
7: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
0: Круиз-контроль.
1: Аксель. Автомобили в наличии и под заказ от 2 167 000 рублей. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan. Проспект Кольский, 83. Телефон 79 400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Пора поговорить о погоде, но сначала напомню, если вы направляетесь в сторону КТМ по Карла Маркса, имейте в виду, что там неприятная ситуация произошла. Поворот с конечной 10-го троллейбуса на Карла Маркса. Авария, столкновение с автобусом и поворот направо затруднен. Так что имейте в виду. Ну и в Мурманске сейчас плюс 14, ветер южный до 10 метров в секунду. 21 мая на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди и местами даже, только послушайте это летнее слово, грозы, местами грозы. Ветер ночью умеренный, днем западный, северо-западный тоже умеренный, но местами может быть сильным. Понятное дело, если собирается гроза, наверняка там какие-то завихрения будут непременно. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19. В отдельных районах Кольского полуострова еще теплее, аж до 25. Обещается нам завтра. Что же будет в Мурманске, столице Кольского Заполярья? Завтра облачная с прояснениями погода, временами дождь. Днем тоже, вероятно, гроза. Ветер умеренный, южный, это ночью, а днем он будет холодный, северо-западный. Умеренный, но при грозе сильный. Такой порывы будут. Температура воздуха ночью до 10 градусов выше 0, днем до 18. Сейчас в городе плюс 14.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Свежий трек всего на этой неделе у нас 6 новинок. И напоминаю, что это программа «Круиз-контроль». Она до 18 часов. Рассказывайте, что происходит сейчас на дорогах в Мурманске. Можно отправить сообщение в студию через сайт или наше приложение. Другой вариант – это начитать аудиосообщение, тоже вот так отправить, либо воспользоваться телефоном. Номер телефона в студии 488-448.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Calvin Harris и Jesse Satisfied.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Аксель, официальный дилер Toyota и Lexus, представляет RAV4 шестого поколения с дерзкими линиями кузова, эффектной оптикой и современным интерьером. Теперь в авто большие LED-экраны приборной панели и мультимедиа. Несмотря на обилие технологий, Toyota сохранила эргономику. Управление громкостью и режимами вождения осталось физическим. Ждем вас в Аксель для знакомства с новинкой в Мурманске на проспекте Кольском, 83.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-7530-128-20.
0: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс. Время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронь столов 288-789. Запрещено для детей.
6: Смех, путаница и любовь в Оксфорде.
7: Театральная студия «Домино» представляет комедию «Здравствуйте, я ваша тетка». Богатая тетя из Бразилии опаздывает. И тут начинается веселье. Знакомая всем история и новый взгляд на нее в постановке студии «Домино».
8: «Здравствуйте, я ваша тетка». ДК «Железнодорожников». 6, 7, 12 и 13 июня. Билеты от 500 рублей.
7: Полная информация в группе «Театр Домино 51» ВКонтакте.
6: Добро пожаловать в мир легкого юмора и хорошего настроения.
7: Для лиц старше 18 лет.
9: Я говорю интернет, вы говорите...
10: Ситилинк!
9: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
10: Подключили!
9: Вы подключили и получили...
10: 3 месяца в подарок!
11: А что это тут происходит?
9: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
11: Ого! А как подключить?
10: Легко!
12: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105. При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
10: Ситилинк!
0: Круиз-контроль.
2: Аксель. Автомобили под заказ. Toyota Corolla, Nissan X-Trail, Skoda Superb от 2 167 000 рублей. Подробная информация на сайте axelmurmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
13: Что на жопу?

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Вячеслав Каверин. Общероссийское объединение пассажиров, а есть и такое, обратилось в Минпромторг с просьбой включить автомобили возрожденные марки «Волга» в перечень машин, разрешенных для работы в такси. Соответствующая инициатива была направлена в письме министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. Председатель объединения Илья Зотов отметил, традиционно именно автомобили нижегородского производства «Волга» были массово представлены в такси в нашей стране и пользовались особой популярностью у населения. Уверены, что появление автомобилей «Волга» в таксопарках будет очень позитивно встречено как профессионалами рынка, так и пассажирами. Конец цитаты. Зотов также пояснил, что положительное решение Минпромторга по данной инициативе означало бы для пассажиров большую вариативность при выборе такси. Он указал, что в действующем списке мало машин класса «Комфорт» и «Комфорт Плюс», и «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Напомним, летом 2026 года планируется дебют сразу трех моделей «Волга» — К-50, К-40 и С-50. Судя по всему, в школьную программу «Разговоры о важном» могут добавить совершенно новый блок о безопасности на дорогах и нюансах оформления ОСАГО. Такая инициатива обсуждается на самом высоком уровне, и ее поддержали сразу несколько профильных ведомств. По данным источников в Министерстве просвещения, соответствующие предложения поступили со стороны ГАИ и представителей страхового сообщества. Идея заключается в том, чтобы в доступной форме объяснять детям не только теорию дорожного движения, но и практические аспекты, как вести себя при аварии, зачем нужна страховка и как правильно действовать, если ты стал свидетелем ДТП. Сообщается, что некоторые школы в порядке эксперимента уже запустили такие занятия. Пока неизвестно, войдет ли этот блок в программу повсеместно с нового учебного года или только в качестве факультатива. С вами был Вячеслав Каверин. Удачи на дорогах.
1: Акселератор. Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Фейс-контроль на волне Power. Напоминаю, что у нас есть информационный канал во ВКонтакте. Там мы регулярно публикуем аудиофайлы с вашими комментариями, телефонными звонками. Когда вы откликаетесь на какую-то заявленную тему, и сегодня в утреннем круиз-контроле обсуждали то, что автошколы с 28 мая начнут оценивать по новым критериям. Появится рейтинг автошкол, и там вот перечислены, какие именно критерии будут считаться важными для того, чтобы получить дополнительные вот эти баллы, оценки. И спросили вас, какой у вас опыт получения водительских прав, как сдавали устный экзамен, письменный, не письменный, а докатку в городке или по городу. Ну, в общем, про ваш опыт получения водительских прав и как считаете, насколько качественно современные школы сегодняшнего дня готовят водителей для дорог. Заходите, послушайте, также можно оставить свой комментарий. Нам всегда интересно узнавать, что вы думаете по тому или иному поводу. И когда мы вновь обращаемся к какой-то теме, мы всегда поднимаем предыдущую статистику, когда мы вот говорили, да, год назад, два года назад, и сравниваем, что изменилось. Так что для нас это важно. Заходите и послушайте. И напоминаю, для круиз-контроля тоже важно ваше сообщение, телефонные звонки, чтобы вы рассказали, что происходит сейчас на дорогах в городе. Может быть, где-то пробка или ДТП, или не работают светофоры, или активно ведутся дорожные работы. Все это очень важно. Есть сайт приложения, можете отправлять сообщение туда, либо позвонить по номеру 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Аксель привезет под заказ ваш новый автомобиль. На авто мощностью до 160 лошадиных сил особенно выгодные условия. Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Nissan, Honda от 2 миллионов 167 тысяч рублей. Надежная доставка гарантирована. Подробности в отделе продаж 79-400-Кольский-83. Сайт axel-murmansk.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Человеческий организм хранит множество тайн и загадок.
3: В МРТ-эксперт могут помочь их разгадать. Боль в колене, плече, спине. МРТ-эксперт видит ее причину. Набор готовых решений для комплексного обследования. Удобно, быстро, информативно. МРТ головы, сосудов, позвоночника или суставов. Запишитесь прямо сейчас. 63 22 83.
4: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
6: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
7: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
6: Компания «Консультант ИТС».
0: Круиз-контроль.
1: Аксель – официальный дилер Toyota и Lexus в Мурманске. Новые автомобили в наличии под заказ. Кольский 83-79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

будем завершать круиз-контроль, что у нас в сухом остатке. Ну, в начале часа говорили про поворот с конечной 10-го троллейбуса на Карла Маркса. Там была авария с автобусом, и поворот направо был затруднен. Но прошло уже минут 40, как, может быть, ситуация и изменилась. Спонсор программы «Аксель», официальный дилер «Тойота» и «Лексус» в Мурманске, представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер. Познакомиться с автомобилем можно в «Аксель» на проспекте Кольском, 83. Далее у нас по плану буква закона. Это коротко и понятно о сложных юридических ситуациях, с которыми может в жизни столкнуться каждый из нас. И сразу после «Обратная тяга» будем говорить о приятном, о лете, о сезоне любимых фруктов. Так что не прощаюсь.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Как мы уже говорили, разводы в нашей стране держатся на высоком уровне. И получить свидетельство о разводе не так сложно, как бывает разделить совместно нажитое имущество. Эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин расскажет о том, как делится имущество, если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода.
5: Если один из супругов в период брака не имел самостоятельного дохода, а, к примеру, занимался ведением домашнего хозяйства либо уходом за детьми, при расторжении брака и разделе совместно нажитое имущество делится также пополам. Принцип равенства долей супругов в совместно нажитом имуществе сохраняется и применяется судами практически всегда.
4: В Семейном кодексе черным по белому написано, что право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
5: Если один из супругов, помимо того, что не имел самостоятельного

0: состоятельного дохода причинял вред имущественным интересам семьи, ну, к примеру, страдал какими-то зависимостями, алкоголизм, наркомания, игромания, тратил денежные средства вразрез с интересами семьи, то при таких обстоятельствах суд может уменьшить долю такого гражданина по совместно нажитому имуществу. Но правоприменительная практика идет по такому пути достаточно редко.
1: Как отмечает Антон Северин, закон исходит из того, что семейные отношения строятся в соответствии с семейным кодексом, в том числе на принципах любви, уважения, доверия и взаимопонимания.
0: Если одна из сторон брака не работает, не имеет самостоятельного дохода, ну, достаточно длительное время занимается ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми или даже не занимается, однако супруги живут вместе, то всех все устраивает, и через десяток лет делать заявление, что якобы одну из сторон брака что-то долгие годы не устраивало, наверное, не совсем правильно, ну, с юридической в том числе точки зрения, судом такие доводы вряд ли будут приняты во внимание.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Powerhit Radio.

0: Всем желаю доброго вечера. На 104.5 программа «Обратная тяга». Меня зовут Мария Фрейман. 2 часа еще будем в эфире обсуждать очень приятную тему. Ну, на мой взгляд, ну, конечно же, про фруктовое изобилие будем говорить. Но не в общем и целом, а про то самое ваше, которое вы выбираете. Ну, грубо говоря, можно составить такой топчик, топ своих любимых летних фруктов, овощей, ягод, плодов, да чего угодно, с чем у вас ассоциируется это самое желанное, самое приятное отпускное время года. Ну и да, сравниваем себя, конечно же, с южанами, которые к фруктам, ну, не то чтобы равнодушны, ну, так, не смотрят на них так ласково, как мы это делаем, потому что они растут у них в городах вдоль улиц, все это благолепие осыпается прямо на асфальт, на тротуар, ходят, не замечают, ногами топчут, а ты думаешь, господи, я бы сейчас вот с этой земли, с этого газона, с этого тротуара поднял бы 2 килограмма тех самых абрикос. Ну, я по себе это знаю, у меня родители живут в Ейске, и летом, когда вот урожайный год, все это осыпается, и моя мама, ну вот просто выходит за калитку, соберите ведро, дам, все, дам, только обберите это дерево, соберите, просто так денег не нужно, вот просто соберите, потому что жалко, дерево плодоносит, нужно ему как-то помочь избавиться от этих плодов тяжелых. Вот такие они, южане. А потом приезжаешь на юг, там этого всего завались и не очень-то хочется в жару. Возвращаешься на север и опять начинаешь мечтать о клубнике, черешне и обо всем таком вкусном. В общем, заходите в группу ВКонтакте Пауэрхит-радио. Там есть пост на тему обратной тяги про ваше любимое угощение летнее. Какие фрукты, какие ягоды, с какими именно у вас ассоциируется лето. А может быть, среди всего вот этого перечня у вас есть что-то, что вы терпеть не можете. Ну, не знаю, может, какую-то редиску или сливу вам чем-то не угодило. Вот у нас в редакции есть моя коллега Александра, которая, например, на дух не переносит болгарский перец. Вот не нравится, как это пахнет он, когда его режешь, и все, и не любит все. Аутсайдер у нее. В общем, рассказывайте о своих вкусовых предпочтениях. Будем приближать лето, ну, хотя бы так. Хотя, чего это я жалуюсь, за окном-то тепло, чуть позже. И прогноз погоды тоже огласим.
1: Ветер залива тянет замотаться в шарф. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: приличное количество комментариев, и хочу отметить, с какой нежностью вы описываете свои любимые фрукты и ягоды. И вот только что буквально Елена прислала, пишет: «Ах, клубника мою все очень люблю, но деревенскую, с грядочки. Она самая ароматная и вкусная, и вишню обожаю, которая крупная такая. Боже, как я ее люблю!» Пишет Елена: «У меня у родителей в Ейске на участке растет не совсем вишня, она называется черевишня. Это вот мичуринцы скрестили черешню и вишню. Она действительно крупная и сочная. Вот по цвету как вишня, такая темная-темная, а сладкая как черешня. Да. И, конечно же, черника. Помнешь ее сахар, и можно тазик съесть», продолжает наша слушательница. «А морожку люблю жесткую, когда она еще не совсем спелая, но уже вот-вот. Она тогда очень приятно похрустывает. Всем вкусняшек. Елена, спасибо».
1: Гурман Анатолий растягивает удовольствие. Гуттаперчевая дамочка тянет шпагат. Дальнобойщик тянет прицеп в Мурманск. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети парикмахерских «Черная кость» полный образ на выпускной всего 1000 рублей. Предварительная запись по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
4: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
3: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
3: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Джилиманджаро «Флагман» – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный «Джилиманджаро» в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тикки Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
6: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
1: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгоднее. 488-442.
0: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «МРТ-эксперт Мурманск» вас ждут по адресу Коминтерна 563-2283. В Мурманске еще потеплело. Теперь плюс 15 за окном. В городе ветер юго-западный до 9 метров в секунду. И на завтра синоптики давно составили прогноз. Согласно ему, облачная с прояснениями погода будет завтра на территории Кольского полуострова. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет умеренным, но в момент вот этих самых гроз, конечно же, будет сильным. Температура воздуха в ночные часы от 6 до 11 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 19. В отдельных районах Мурманской области будет еще теплее от 20 до 25 градусов. В Мурманске завтра, 21 мая, облачная с прояснениями погода и картина примерно такая же, что я уже описала. Временами дождь и, вероятно, гроза, не 100%, но возможность такая остается. Ветер будет по большей части умеренным в северо-западном направлении, но при грозе будет сильным. Температура воздуха ночью до 10 градусов выше 0, днем до 18. И да, спешу обрадовать, кто ждал этого события 21 мая, уже у нас полярный день, так что что буду говорить в третьей части прогноза погоды, еще не знаю. Обычно оповещаю вас, когда восход и закат и продолжительность светового дня, но вот теперь она у нас круглосуточная. Это продолжительность. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 15 градусов. Спонсор прогноза погоды – диагностический центр МРТ-эксперт. Магнитно-резонансная томография, компьютерная томография. Консультации. Доступна запись без долгого ожидания. Режим работы каждый день с 7 утра до 23 часов. Без обеда и выходных. Телефон 63-22-83. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Обратная тяга.

0: если бы так было возможно, живешь в любимом месте, в любимом Мурманске, на крайнем севере, но при этом у тебя фруктов завались, как на юге, и стоят они так же, как там, ну, не в курортной зоне, а в какой-нибудь малоизвестной станице, чтобы клубника за 500 рублей... ведро, да? Вот это Dolce Vita, это я понимаю. В обратной тяге мы говорим про любимые фрукты, овощи, ягоды, плоды летние, которые вот-вот уже наступают у нас витаминные сезоны, и скоро мы сможем их попробовать. Вот с каким именно фруктом или ягодами ассоциируется у вас летняя пора? Созревание чего ждете с нетерпением? У кого-то это виноград, у кого-то арбузы, у кого-то ранние. Вот эта череда ягод идет к клубника, черешня. Янчик нам пишет, какая вкусная тема. Вообще фрукты, ягоды люблю все. Да и как может быть иначе? Сочные, спелые. Но для себя наша слушательница выделяет клубнику. Да не абы какую, а крупную клубнику, которую называют, да, сорт Виктория. Пишет, что второй день на работе угощают сочные. А вот когда купила сама, то оказалось не очень вкусная эта клубника и расстроилась. Я вас прекрасно понимаю, за такие бешеные деньги покупаем эти ягоды, приносишь, перебираешь, моешь, еще какая-то некондиционная оказывается, так расстраиваешься. Если кислая, так еще и в три раза больше расстраиваешься, да. Оксана опять свою линию гнет, не надо ей никаких южных фруктов, потому что она любит наше северное, морожку, чернику, бруснику, пишет Оксана. Сегодня последнюю баночку доела, вот прям в тему, да, угадала я. И клюкву на зиму обычно в Карелии покупаю. Но это уже история такая, ближе к осени все это у нас созревает. Но хорошую историю еще написала Оксана, что как-то она ехала в южном поезде домой, проводник был южанин, доехали до Свири, а там женщины морожку продавали в стаканчиках. Он все, что за морожка, что за морожка? Ну и пассажиры убедили его, что это самая вкусная северная ягода. Еще бы не зря же ее северной малиной называют, да? Мужик решил попробовать. Купил стаканчик. Видели бы вы его лицо с гордым профилем орла. Какая такая морожка? Вот кизил, это да. Да, у каждого из нас свои вкусовые пристрастия. Делитесь ими, рассказывайте, чем хотите скорее порадовать, побаловать себя, чтобы лето преподнесло вам, наконец-то, насыщение вашими любимыми фруктами и ягодами. Что это? Составьте свой личный топ, а мы почитаем и сравним с нашими предпочтениями.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Мужская стрижка к выпускному – идеальный образ для особого дня. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – всего за 1000 рублей. Постоянные акции. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
1: Обратная тяга.
3: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня.
5: Привет, обед!
4: Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу.
5: Суп, горячее, салат – всего 340 рублей.
4: Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43.
5: ИП Алибеков Руслан Саидкулуевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
6: Киберпятница в Брайтфит.
7: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
6: Сделаем лето ярким.
7: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
6: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
10: Кто не работает, тот ест.
11: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
1: Обратная тяга.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость», мужская стрижка 1000 рублей. Запись 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
12: Обратная тяга на Power Hit Radio.

Обратная тяга на волне по Орхид-радио продолжается. У микрофона Мария Фрейман этим вечером предложила вам поговорить о любимых овощах, фруктах, ягодах летнего сезона, потому что еще совсем немного, и накроет нас эта волна изобилия витаминов наших любимых. Ну вот что предпочтительнее? Составляйте свой топ приоритетов. Алена пишет, что черешня и есть, пока не треснешь. С прошлого года в фаворитах белая земляника, очень полезная. Полезная и невероятно ароматная. Признаться, вот про белую землянику вообще никогда не слышала. Это для меня открытие. Буду спрашивать искусственный интеллект, что это такое, с чем это едят. Степан пишет, что для него нет ничего лучше, чем виноград. Любой сорт, в любом количестве, очень уважаю. А из местных ягод, он живет за Уралом, это ирга, малина и черная смородина. Малина и черная смородина, понятно. Про иргу тоже мало народу, кстати, знают. Ну, вот в Республике Коми, где прошло все мое детство, она там была, ее на дачах выращивали, маленькие такие небольшие деревца. Иргу я тоже люблю, она сладкая, такая синяя, тоже все руки, губы потом после нее такого цвета. А еще дыни уважает наш слушатель, причем раньше, когда он еще ходил в школу, самые вкусные дыни покупали с алматинского поезда, который у нас стоял долго, было дешево и вкусно, на вокзал любил ходить, а так еще и задача есть, купить, поесть. Кстати, многие ушлые бабушки с наклонностями спекулянтов закупались там же, а потом перепродавали эти дыни раза в полтора дороже. И позже все ужесточили, и продавать этого поезда перестали. Эх, а было очень вкусно. А вот к чему я стал ровно дышать, так это к арбузам, продолжает Степан. Очень сложно стало в последние лет 10 найти действительно вкусный, ничем не накачанный арбуз. Ну, я вот, кстати, дыни, да, а вот арбузы. Это я прям обожаю половинками их есть. Причем не нарезать скибками, а просто столовой ложкой. Вот это рай. И да, и в Ейске он меня тоже ждет, потому что у меня отпуск как раз в августе. Там будет самое то. И наткнуться на какой-то не очень вкусный арбуз будет в это время года сложно, потому что Краснодарский край там уже, как говорится, попрет. Рассказывайте про вы свои любимые фрукты, ягоды. Чего хотите этим летом? Есть сайт приложения, отправляйте сообщение в студию, либо можно зайти в группу ВКонтакте по Орхид-радио и там оставить свой комментарий.

Отличный комментарий пишет крыжовник, и подразумевается, что именно эту ягоду он ждет, когда же начнет она продаваться в летнем сезоне. А Елена пишет: черешня один раз наестся до одури, чтобы кыш нельзя было сказать. Вот это состояние, это я очень хорошо понимаю.

0: Реклама.
1: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
5: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-00-72. Сайт окнаaries.ru.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
8: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
10: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
11: Обратная тяга.
12: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения «Папа и сын» – 1500 рублей, стрижка и брат до 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
13: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
14: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
15: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики «П. Петрик» Мария Ивановна, студия «Первая». Маникюрный мужской педикюр в отдельном кабинете 60-40-60. В золоте чартов мы отправляемся в островное государство в Тихом океане, 607 вулканических островов, на минуточку, включает в себя. Население около 100 тысяч человек, и это абсолютно аграрная страна. Здесь ловят рыбу, занимаются сельским хозяйством. Ну, из промышленности разве что вот лесопилки, маловарни, исключительно для обслуживания самих себя. Основные продукты питания – это хлебное дерево, кокосы, бананы, маниока. Климат экваториальный, жарко, влажно. И государство существует за счет дотаций, за счет помощи других государств финансовой. Ну, свои доходы – это продажа лицензий на вылов рыбы и туристические услуги. Общество кастовое. И когда я читала подробности об этом, я, конечно, была очень удивлена, что вот до сих пор подобное существует в мире. Иногда старейшины главенствуют над официально выбранной властью. Оплата иногда производится доисторическим таким способом. То есть на территориях деревень, населенных пунктов есть огромные каменные валуны. И вот ими и расплачиваются. Причем их иногда даже не передвигают с места на место, с одного двора на другое. А они просто стоят, и вот считается, что этот каменный валун чей-то конкретно. И это Микронезия. В музыкальных чартах Микронезии сегодня популярна Шакира и Бьорна Бой. Давайте послушаем.

Сегодня там особенно активно слушают Шакиру. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Мастера знают все тонкости работы с мужской кожей и подберут идеальный уход специально для вас. Запишитесь на педикюр и почувствуйте себя уверенно и комфортно в любой обуви. Шмидт 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: И это уже финальный час программы «Обратная тяга». Всем добрый вечер. До 20 часов мы будем сегодня говорить про приятную тему, вкусную, про сезон летних овощей, фруктов и ягод. И я предложила вам этим вечером вот поделиться, что составляет ваш личный топ приоритетов, что вам больше всего нравится. Кому-то клубника, кому-то черешня, кому-то вишня. Кто-то с нетерпением ждет сезона, когда появятся дыни и виноград. Это уже туда подальше, к августу. Ну, в общем, рассказывайте. У нас есть сайт, приложение. Можно отправить сообщение в студию с помощью этих инструментов, либо зайти в группу ВКонтакте Power Hit Radio. Там пост на тему обратной тяги и написать комментарий, заодно почитать, чего пишут другие. И вот присоединилась к нам, сейчас я смотрю, Алена. Так, про черешню мы уже говорили, про то, что пока вот не треснешь ее, есть хочется. Людмила, равнодушна к клубнике, но обожаю малину. С маминой грядки люблю зеленый лук. Надеюсь его за отпуск на год вперед со сметаной. А потом не ем. Ничего себе, кому-то, значит, подавай абрикосы и сливы, а

0: Людмила, зеленый лук обожает, да еще и со сметаной тоже, такого еще не пробовала. Заходите, рассказывайте, а мы потом почитаем в эфире и вместе сами себе позавидуем, потому что впереди летний сезон, и наверняка все, что любим, обязательно попробуем.
1: Взгрустнувшая Надежда Кузьминишна затягивает песню. На шиномонтажке тянут резину. Мальчик Игнат тянет кота за уши. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Another E54 Ultra. Talk to you.

0: Говорим про нашу любимую витаминную летнюю благодать. Кто чего любит, какие фрукты, ягоды. И Соня присоединяется к компании, пишет: «Люблю самую, как говорят и пишут всюду, самую бесполезную ягоду – черешню. Могу съесть тазик и не поморщиться. Начало лета в Мурманске ассоциируется с этой ягодой. А вот ценники в начале сезона 1900 ре за килограмм. Я их прям обожаю». Это да, цены, конечно, улет башки на первые летние ягоды. И, как правило, покупаешь-то не тоннами, не килограммами, а чуть-чуть несешь в плошечке своему ребенку, своему подрастающему птенчику, и он сметает все, не успел глазами моргнуть. Все. 1900 уже и нет. Сидит, только косточки пересчитывает. А какие фрукты, овощи, летние ягоды вы любите? Рассказывайте, пишите в комментариях или отправляйте сообщение в студию через сайт или приложение. Powerhit Radio у нас сегодня совершенно необязательная, легкая, игривая и такая тема вкусная.
1: Обратная тяга.

директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: В сети парикмахерских «Черная кость» полный образ на выпускной всего 1000 рублей. Предварительная запись по телефону 20 70 50.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: Внимание, Мурманск! 24 мая в 19 часов вечер профессиональных боев «Бойцовский клуб». Турнир в мегакружке МФК «Северное Нагорное». 6 поединков. Бокс, ММА, кикбоксинг. Количество билетов ограничено. Подробная информация о продаже билетов на сайте murmol.ru. 24 мая, 19 часов. Мегакружка. МФК «Северное Нагорное». Для лиц старше 16 лет.
0: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
6: Партнер программы «Культ Пицца». «Культ Пицца» стала еще ближе. Теперь точка на фудкорте в самом центре города. В Мурманск-молле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходи за покупками в кино и наслаждайся «Культ Пиццей». Вконтакте и сайт «Культ Пицца».
7: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
8: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8. 4-4-2.
0: Весна. Чайки тянутся на север. На подоконнике вытянулась рассада огурцов. За старшеклассницей Анжелой потянулась вереница ухажеров. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
1: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды «Сушки», вкусная доставка в Мурманске, новинка «Роллы в тубусе». Восхитительно удобно. 750-255. В городе сейчас плюс 15, ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, возможно, кратковременные дожди, а местами даже и грозы. Ветер будет умеренным, местами сильный из-за возможных гроз. Температура воздуха ночью от 6 до 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19. В отдельных районах полуострова будет еще жарче, там до 25 градусов выше нуля. В Мурманске завтра, кстати, видели или мне показалось, что молния сверкнула, но не знаю, может быть, это я под впечатлением от прогноза погоды, но вот ощущение краем глаза я зацепила, что молния вот сейчас показалась. Итак, завтра облачная с прояснениями погода в Мурманске, временами тоже дождь, вероятно, гроза, температура воздуха ночью до 10, днем до 18 градусов выше нуля. Напомню, что сейчас за окном плюс 15. Спонсор прогноза погоды представляет сушки, роллы в тубусе. Это что-то новенькое. Теперь одна рука свободна, удобно держать телефон, пить кофе или просто наслаждаться моментом. Оцените вкус и удобство. Сушки 51, телефон 750-255. Ипо Неверович Антон Викторович, Огрдним 318-519-400-213-55.
0: Обратная тяга. На Power

Коллега продолжает этим вечером, предложила обсудить тему, ну, что, собственно, здесь обсуждать. Просто сказать, что нравится, а что не очень, из летних овощей, фруктов и ягод. И когда я сама думаю, а что же может быть не нравится, оно же все вкусное, вспоминаю, что я абсолютно равнодушна, например, к персикам. А вот абрикосы, да, это мое. Как у вас с этим, тоже рассказывайте. Можно отправить комментарии во ВКонтакте Пархит Радио, либо через сайт или приложение. Оксана вспоминает историю из детства. В общем, ее отправили в детский лагерь под Тамбов. Пишет, нас было 6 отрядов северных детей. Сам лагерь находился в лесистой местности с полянками, а домики – бараки. Ехали 2 дня на поезде, затем на грузовиках, заселили не сразу. И вот в ожидании заселения кто-то из наших заметил, что все полянки вокруг в маленьких красных ягодках. Спросили у сопровождающей, и когда она сказала, что это земляника, в общем, собирали нас потом товарищи пионервожатые по всем полянкам. Мы, наверное, несколько квадратных километров вокруг лагеря облазили. Еще у нас есть слушатель, который забавную написал историю про то, как он был тоже ребенком, ну, в летнем трудовом лагере. Не могу найти этот комментарий. Вот сама читала, хихикала, сидела. А вот Игорь пишет, что обожает он черешню, но с черешней ассоциации особые у него. Это школа, трудовой лагерь и первые сборы черешни. Ели прямо с деревьев. Ну, конечно, кто ж там мыть-то будет? Это хорошо, если там об футболку что-нибудь оботрешь. А так сразу с дерева и в рот. Ну и как следствие, очередь потом сами знаете куда. Да уж знаем. И дальше Игорь понимает, что продолжает, что вот выходя из этого заведения, клянешься, что больше ни одной ягодки, а с утра все по новой. Завтрак, машина, колхозный сад, лотки, палочки и опять. Да, классная история. Рассказывайте и вы, вспоминайте, как в детстве, может быть, знакомились с какими-то неведанными нам, северянам, фруктами. Ну, в общем, такие истории. Жду, как, куда отправить, уже сказала, сайт, приложение или группа ВКонтакте. You are listening to Power Hit Radio. Get the hits.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Мужская стрижка к выпускному – идеальный образ для особого дня. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка всего за 1000 рублей. Постоянные акции. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
1: Обратная тяга.
3: Киберпятница в Брайтфит.
4: Только 22 мая этого года вау-скидки на фитнес до 60%.
3: Сделаем лето ярким.
4: Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55-00-85.
3: Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.
1: 23 мая. Океан Холл. Возвращение Алексея Ромео с легендарным VIP-микс. VIP-микс – время, когда хаус-музыка была везде. Эпоха стиля, красивых вечеринок и незабываемой атмосферы. 23 мая. Алексей Ромео в Океан Холл. Местная поддержка. Миша Кросс. Дима Мэтт. Информация о билетах в группе Океан Холл во ВКонтакте. Бронстолов 288-789. Запрещено для детей.
5: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.
6: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
7: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Супер акция. Два премиальных стейка Рибай плюс Нью-Йорк по цене одного. Успейте до конца мая. Мясо, которое выбирают настоящие ценители. Забронируйте стол 60-01-50.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
8: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
8: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
8: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
1: Обратная тяга.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» мужская стрижка 1000 рублей. Запись 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север.
1: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
3: Обратная тяга на Power Hit Radio.

104.5 предложила поговорить о любимых фруктах, летних овощах, плодах, ягодах. Вот Александр пишет, что из овощей это огурцы и томаты. Сейчас такие приятные цены на них в магазинах, пора закупаться. Еще он во ВКонтакте в комментариях дал раскладку по ценам от разных производителей. Интересно, Азербайджан самый дешевый на клубнику. Вообще клубника, конечно, это такая ягода-фаворит оказался у нас этим вечером. Оказалось, очень многие слушатели написали, что именно вот клубника и черешня. Ну и дальше там малина еще идет, да, это вот топ любимых летних ягод. В общем, Азербайджан самый дешевый, это про цены в Петербурге, пишет Александр. Он там был и отведал этой чудесной ягоды. Потом по дороговизне Турция, Греция и вот Краснодарский край самый дорогой у нас по этой ценовой раскладке.

Позвонила только что в студию Елена и тоже не смогла устоять она в стороне от темы обратной тяги. Говорим про любимые овощи, фрукты летние. Говорит, что обожает на клубнику. Ну, не мурманскую. Ну, конечно, она уже к нам приезжает через столько там тысяч километров с того места, где произрастает. А любит она клубнику, которая растет на грядке в Псковской области. Там дом у Елены. И скоро Елена и вся ее большая семья и собака отправятся в путешествие. И вот я пожелала ей хорошо отдохнуть и, конечно же, отведать чудесной псковской клубнички.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Добро пожаловать в автосалон «Элвис Авто».
2: В продаже Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Audi Q5 2026 года выпуска.
1: Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку еще выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б. «Элвис Авто». Просто, выгодно, надежно.
2: Звоните 25 25 50.
0: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13.30. Офис-баттл.
3: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
0: Мы покорили воскресенье. Теперь ведущий Power в эфире 7 дней в неделю. Полярная станция.
3: Партнер программы Мурманск Молл. Регистрируйте чеки, копите баллы и обменивайте их на подарки. Информация об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках и месте их получения на сайте murmol.ru.
1: Каждое воскресенье с 13 до 16 Света Владимирова и Сергей Сачков расскажут о нашем севере все. В любую погоду на 104.5.
0: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся два десятка жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике». Обратная тяга.
1: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения «Папа и сын» – 1500 рублей, стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
4: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет.
5: А всех мурманчан под вечер тянет домой.
0: Обратная тяга на Power Hit Radio. One, two.

Нет, друзья, но вы видели это? Ведь действительно мне не показалось. Сверкает еще как. Вот они, майские грозы. Сейчас как ливанет. Главное, успеть добежать до дома после эфира. Но на самом деле, как повезет. Спонсор рубрики ИП «Петрик» Мария Ивановна, студия «Первое маникюрное укрепление натуральных ногтей» системы IBX-60-40-60. По «Романтик Коллекшн» у нас «Руфтайм» трек 2019 года «Не отпускай это». Называется композиция. Она про состояние, когда ты слышишь внутри себя музыку. Ну, мы еще иногда говорим, там, душа или сердце поет. И постарайся проникнуться как можно лучше, глубже вот этой самой твоей собственной музыкой, что внутри тебя. Потому что именно в этот момент тебе может открыться какая-то тайна, какая-то истина, правда, которую можно не узнать, не заметить в обычное время. «Романтик Коллекшн», «Руфтайм», «Не отпускай это», слушаем.

музыка внутри тебя подскажет путь. Иди, Муруфтайм Романтик Коллекшн. Спонсор рубрики представляет студию «Первая маникюрная». Хотите красивые, крепкие ногти? Система IBX – инновационное решение для ваших рук. То, что нужно для укрепления ногтевой пластины, придания ногтям здорового вида, защиты их от внешних воздействий. Шмидта 39/1, телефон 60 40 60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».

Тел вечер среды. Я рада, что все это случилось в очень приятной компании, вашей компании. В обратной тяге мы рассказывали друг другу, чего мы такого любим отведать летнего с грядочки, пели дифирамбы, так сказать, клубники, черешни, дыням. Завтра вечером будем обсуждать что-нибудь еще. Гоша наверняка придумает что-то интересное. Я же Мария Фрейман. Прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. Пусть те, кого вы любите, будут рядом. Пусть радуют вас своим теплом, ну и вы их тоже. Взаимность — это

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Made in Russia. Актуальные треки на русском языке на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики ООО Bright Prime. Фитнес-клуб Bright Fit. 22 мая. Скидки на фитнес до 60%.

0: Made in Russia. В понедельник, среду и пятницу, днем и вечером на Power Hit Radio.
1: Спонсор рубрики представляет фитнес-клуб Bright Fit. Киберпятница в Bright Fit. Только 22 мая. Вау, скидки на фитнес до 60%. Сделаем лето ярким. Раннее бронирование на сайте brightfit.rf или по телефону 55 00 85. Предложение не является публичной офертой, имеет возрастные ограничения и может измениться в любой момент.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Lady Gaga, Shape of a Woman.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

104.5 FM. Feel the power. Power. Yes. Power play. Спонсор песни недели ООО «Касание». Массажная студия «Философия тела» приглашает подготовиться к лету. 70-25-35.

спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is...

0: Fresh music. 104.5 FM. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Switch Disco Voices. We're

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Спонсор PowerPlay – студия «Философия тела». Место, где применяется уникальная техника антицеллюлитного массажа, которая может помочь расстаться с лишними сантиметрами и проработать подкожно-жировую клетчатку. Это ваша возможность сделать кожу подтянутой, упругой и обрести фигуру мечты. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Hit Radio. Power Hit Radio.

0: listeners. The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 1 час. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
4: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.